Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Sim.
1: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

0: Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Турмоторос».

5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

6 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Среда в столичном регионе будет днем тучным, пасмурным, но синоптики при этом серьезных осадков не прогнозируют. Говорят, если где дожди будут, то очень небольшие. И по температуре на сегодня пообещали до плюс 24. А вот далее анонсировали метеорологи постоянные осадки вплоть до воскресенья. Ну а в плане дорожной ситуации в столице Яндекс.Карты показывают, что в целом трафик на 7 утра повсеместно еще приемлемый. Местами только серьезные заторы есть на Щелковском, ЗамКАД, на въезде в город по Симферопольскому, на Волгоградском проспекте и еще есть ДТП на Дмитровском шоссе в сторону центра.
2: В Москве 7 часов утра. И среда пришла, и Денис Лизин пришел. Новости. Доброе утро.
1: Да, вот так все совпало. Дим, привет, Света, привет, доброе утро всем. Давайте с финансовой тематики начнем. Хорошая перспектива, она уже, будем считать, узаконена. Электронные кошельки вошли в систему страхования вкладов. То есть скоро при отзыве лицензии у банка, если такое произойдет, граждане с такими деньгами тоже смогут получать компенсацию до отметки 1 миллион 400 тысяч рублей. Есть, конечно, важные уточнения. Давайте, собственно, их и уточним. Возмещение будет выплачиваться только владельцам идентифицированных электронных кошельков. Анонимные счета такие под защиту не попадут, и банки должны будут массово проводить упрощенную идентификацию клиента согласно антиотмывочному законодательству. Это условие, то есть страховать только тех владельцев электронных кошельков, кого банк, как говорится, знает в лицо, введут как полную гарантию прозрачности для этой системы. Документ, причем по времени, давайте еще отметим, вступит в силу через 180 дней после публикации, так что это перспектива. Электронные кошельки в системе страхования вкладов – это следующая зима. Гаражную амнистию, которая должна была закончиться в предстоящем сентябре, продлили. Это тоже уже дело сделано сразу до сентября 31 года, то есть еще на пятилетку. Ее, напомню, впервые запускали в 21 году. Благодаря гаражной этой амнистии россияне могут, главное, по упрощенке регистрировать капитальный гараж и оформлять в собственность землю под ним. Так вот, по информации Росреестра, с начала действия этих правил по стране уже наоформляли почти 250 тысяч гаражей и почти полмиллиона земельных участков под ними, и продлили амнистию еще на 5 лет, потому что, на самом деле, очень многие гаражи по стране все еще не оформлены из-за разных бытовых проблем. Вот самые распространенные — это то, что граждане потеряли документы и сейчас их восстанавливают, или есть даже такие, кто до сих пор вообще не в курсе, что есть упрощенка и существует гаражная амнистия. Она, напомню, касается капитальных гаражей, построенных до 2005 года, которые при этом не признаны самовольными постройками. А еще у него есть гараж, и он в него ходит. Это женское выражение в адрес мужчин, потому что чем иногда мужики занимаются в гаражах, дамам непонятно от слова совсем. А вот судя по следующей новости, можно сказать еще короче. Чем иногда мужики в принципе занимаются, не понимает никто. Свежий пример из США. Живет там человек, которого зовут Дэвид, фамилия у него Раш, и он 30 секунд держал на голове 195 рулонов туалетной бумаги. И смог попасть с этим дивным достижением в книгу Гиннесса. Причем американец-то упертый, потому что он впервые установил этот рекорд еще в 21-м году. Правда, тогда был только 101 рулончик. И дурной пример, как говорят ведь в народе, заразителен. Поэтому другой иностранный мужчина через некоторое время обошел это достижение и удержал на своей голове 152 рулона туалетной бумаги. И вот теперь, через 5 лет после первого рекорда и через 5 лет упорных тренировок, этот американец Дэвид Раш за полминуты смог удержать на голове пирамиду из 195 рулонов. После чего добавил, что ему есть всегда куда расти. Дикий рекорд, конечно, но забавно.
2: Ну, сразу видно, мальчишки, да, наша женщина с распродажи может унести 200 рулонов обоев, и ничего ей не будет. А
3: слушайте,
2: здесь какая-то бумага.
3: А мне классика вспомнилась. Жениться тебе надо, барин. Ну, как бы.
1: Согласен.
0: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: С добрым утром, друзья.
3: С добрым.
2: Как уже и сказали, да, среда пришла, 22 июля на календаре. Очень рады всех вас видеть в добром здравии. Ну, в смысле видеть, ну, понимаете, виртуально. В любом случае. Главное, мы вместе все эти 4 часа слушаем прекрасную музыку, играем в замечательные игры, некоторые даже слишком азартные. Ну и, конечно, обсуждаем тему этого утра.
3: Мы ждем вас в наших социальных сетях. Заходите, пожалуйста, подписывайтесь. Массу полезного можно найти и в прошлых выпусках, постах, что называется. Ну и сегодня, конечно, мы с вами будем отмечать Всемирный День мозга. Оказывается, есть такой праздник. И решили у вас спросить, а можете ли вы назвать самый мудрый, ну, то есть умный, поступок вашей жизни?

0: Послезавтра эта песня будет особенно актуальна. Ну и сегодня хорошо уже, да? Friday I'm in Love от Cure. Все про любимую пятницу здесь на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, у нас сегодня с вами среда, и есть какие-то тренды, которые мы могли проспать.
1: По сети разлетается фото и жалоба одного поляка, у которого бобр. Ну, бобр, да.
0: Вы знаете, животное, что поляки добавляют к слову бобр, да, поэтому дальше идем.
1: Да. В общем, животное похитило у мужчины исподнее, скажем так.
0: Как Пахомов сказал, отлично.
1: Да. О своей беде житель польского села пожаловался в соцсетях, и долгое время у мужчины пропадали вещи, которые он сушил на улице после стирки, пока однажды не застал вора с поличным прямо на глазах. Бобр, вот, собственно, снял с веревки, ну, там довольно низко все это висело, и размер, ну, не очень маленький у всего этого исподнего, и воду. Ну, что будет делать дальше поляк, не знаю, но следить за этим мы, наверное, будем.
0: История видео прекрасное, кстати, да, обязательно посмотрите. И реакция бесценная абсолютно.
1: Так, ну а москвичи стали массово ездить в грибные туры. И вот здесь ошибки нет.
0: Грибные или гребные?
1: Ну, про грибы это.
0: Все.
1: Про грибы. Грибные.
0: Все. Я думал, да. Может, гребут на лодке.
1: Может быть, в сторону грибов в данном случае. Потому что это действительно туры, которые включают в себя трансфер до места сбора, помощь при определении сортировки грибов, очистку добычи. Ну, и у этого всего есть цена. Вот прямо объявление, что, мол, сопровожу вас туда-то, чтобы вы пособирали грибы. В среднем ценник около 5 тысяч рублей.
0: Можно купить трюфель с доставкой, да?
1: Вот. Мне понравилась еще следующая новость, и мне понравилось то, с каким грифом оно проходит. Зумеры, мол, стали слишком умными, а уж сегодня, когда мы говорим про Всемирный день мозга, мне кажется, это актуально. В чем, собственно, фишка? Конкурс на поступление на бюджет в университетах начинается от 300 баллов ЕГЭ. 300 баллов. Это очень много. В общем, борьба идет не только в столицах, но и в провинции. В Калужске, допустим, госуниверситет конкурс составляет 6-8 человек на место. В Новосибирском за одно место борется сразу 15 человек. Ну а в топовых московских университетах на одно бюджетное место от 20 до 200 человек.
0: 200 человек на место?
1: Представляешь?
0: Представляете, друзья, а посчитайте еще, ну, в какую сумму обойдется обучение. 3 электровелосипеда можно купить, 2 сдавать таким же курьером, как вы, а на одном самому зарабатывать.
1: Тима! Так, еще для меня стало большим удивлением, что в мире, оказывается, существует конкурс на самые красивые слова. И вот международное жюри лингвистов и экспертов оценивало звук, произношение, значение и культурную уникальность 220...
0: Продолжай.
1: Мне кажется, что у тебя в голове заиграло другое слово.
0: Нет, я сейчас скажу, у меня все прилично, Свет, это предрассудки.
1: Ладно. Так вот, 223 слова оценивали, более чем 75 языков рассматривали, и слово «кайтиакитанга» стало победителем. Красиво
0: что,
1: звучит.
0: Так что означает?
1: Означает оно следующее. Это, в общем, из майорийского племени пришло ответственность человека защищать природу для будущих поколений.
0: Грета Тунберг у нас получается тогда такой.
1: Ну нет. Там маори просто считают себя частью природы. Они считают, что они не владельцы, а именно ее часть. И, ну, в общем, и значение слова красивое, и произношение, по-моему, тоже ничего.
0: Смотрите, больше всего красивых слов произносит жених, чья невеста живет на 20 этаже. И если вот люди, которые окружают его и говорят, так, нужно на каждой ступеньке говорить по одному красивому слову. И вот он на 10 этаж идет
1: много
0: пешком.
1: Много свадеб провел, да, вот, я смотрю.
0: Да, Свет, и провел. И участвовал, ну, не как, собственно, жених, а как наблюдатель. Это, конечно, пытка. Но 200 слов, ну, только наш человек. Вот я видел это, на 20 этаж поднимался молодой человек. Что он там только не... Вот попробуйте 200 слов, ну, вот, 200 эпитетов любимой посвятить. Это практически невозможно. Знаете, объять необъятное в знаках зодиака. Вот это мы можем. Через пару минут астропрогноз для вас.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Энди Уильямс и его Music to Watch Girls By на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а прямо сейчас обещанный астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Середина недели принесет вам официальное подтверждение нового статуса. Овны, львы и стрельцы. Этот документ, ну или устное заявление, снимут все сомнения относительно вашего положения.
0: Знаки земли. Вы сегодня найдете неожиданно простой способ оптимизировать сложный процесс, который раньше отнимал кучу сил. Тельцы, девы и козероги. Это изобретение разгрузит ваше расписание до конца месяца.
2: Знаком воздуха лучше обходить сегодня любые сплетни в кулуарах. Случайно оброненное слово или подслушанный секрет могут надолго испортить репутацию близнецов, весов и водолеев.
0: Знаки воды. Вы сегодня окажетесь в очень необычной локации. Раки, скорпионы и рыбы. Увиденное запустит мощный прилив вдохновения и творческой смелости.
1: Утро на семи холмах. Реклама. Вы заходите на сайт Profil.ru. Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте Profil.ru, чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» – для тех, кто умеет читать. Profil.ru. 16+.
3: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfitnessfest.ru. 6+.
1: Радио 7.
4: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

0: Сил, его Crazy на Радио 7 на Семи Холмах. Продолжается утро, музыкальное утро на Семи Холмах. Совсем скоро с нами Тина Тернер. Томас Невергрин. И Portugal The Man уже через пару минут. Половина восьмого в Москве. Да, это самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. Интенсивные осадки, вот такое прилагательное выбрали синоптики, интенсивные, анонсировали для Москвы и Подмосковья во второй половине этой рабочей недели. По прогнозам сегодня в столичном регионе вероятность дождей еще небольшая, но все-таки местами может где и понакрапывать, правда, не сильно. А вот на завтра, на пятницу и на субботу прогнозируют осадки сильные, что в итоге спровоцирует снижение дневной температуры воздуха до 20 с небольшим градусов. Тем не менее, в воскресенье, судя по сообщению синоптиков, показатели термометров в Москве и Подмосковье вновь начнут расти. В последний день недели осадков при этом уже быть не должно, но и воздух вновь прогреется до отметки плюс 25 и выше. Арбатско-Покровскую линию метро решили продлевать в район Восточный. В мэрии указали на сложную транспортную ситуацию в этом районе, потому что там на Щелковском шоссе прежде всего постоянные заторы, так что продление Арбатско-Покровской линии в район Восточный значительно в итоге разгрузит это автонаправление и при этом не задержит открытие станции метро Гальянова. Тем более, что накануне метростроевцы там уже закончили проход обоих тоннелей от станции Щелковская до Гальянова. Теперь стартует строительство самой новой подземной платформы. Ну и в 2028 году по планам станция Гальянова пассажиров примет. Строительство нового моста через Москву-реку к парку Фили закончат до конца этого года. Он свяжет будущий парк и набережную в Мнемниковской пойме с парком культуры и отдыха Фили. При этом велопешеходный мост в пойме через Москву-реку к парку Фили возводят с минимальным количеством опор и огромнейшей вантовой аркой с берега на берег. Сейчас со стороны Фили создают свайные основания, со стороны Мнемниковской поймы идут работы по армированию мостовых опор, ну и в перспективе вместе с еще одним пешеходным мостом в этой пойме новый мост станет частью маршрута Филевский парк, Мнемниковская пойма, Крылатская. А теперь поизучаем ситуацию на эту минуту на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, в целом трафик на эту минуту на 7.30 утра практически повсеместно еще приемлемый. Местами только есть серьезные заторы, и они наблюдаются на Щелковском, за Московской кольцевой, на въезде в город по Симферопольскому направлению, на Волгоградском проспекте, на шоссе энтузиастов, на Варшавском, еще есть ДТП на Дмитровском шоссе в центр, ну и плюс к этому тормозит Московская кольцевая в районе Ярославского шоссе. На этом пока что все по столичной информации. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
2: Радио 7.

0: Portugal The Man на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, время первых комментариев из соцсетей по теме.
1: Мы спрашиваем вас о самом мудром поступке вашей жизни. Ну, праздник сегодня большой, Всемирный день мозга. А я еще буду периодически вам, друзья, подкидывать, ну, какие-то такие фишечки, скажем так, о том, как помочь своему мозгу или что ему вредит, чтобы вы могли сориентироваться. Смотрите, я спросила, что помогает мозгу проснуться. И вот что ответили. Контрастный душ или умывание холодной водой.
0: Ну, то есть... У резкий... кого воду отключили, понимаете, да, да, вы сейчас умнеете просто. Это ради нашего мозга все.
1: Резкий температурный шок стимулирует кровообращение, ну и так далее, и так далее. Свет. Открытые шторы и солнечный свет блокируют выработку гормона сна, мелатонина. В Москве с этим проблемы, поэтому мы слегка притормаживаем всегда. Так, еще утренняя гимнастика. Вот, прям в 7:36 пора. И завтрак, богатый белком и сложными углеводами туда же. Ну и, конечно, мне вот прям поразило, интеллектуальная разминка. Представляете, вот вы проснулись, вам бы поспешить на работу, но нужно что сделать? Чтение сложного текста вслух или разгадывание головоломок. Вот очень полезно для мозга и запускает активные когнитивные процессы.
0: Самый сложный углевод с утра — это наш организм. Сидит такой, как все сложно. Куда-то вставать, куда-то ехать, что делать?
1: Все мы углеводы, да.
0: Ладно, друзья, про умные ваши поступки. Вот от Ольги просто жизненное кредо пишет: «Не впадаю в крайности, не живу чужим мнением, соглашаюсь с судьбой и наслаждаюсь каждым днем». Прямо вот заявка на победу с утра — это очень хорошее сообщение, потому что это правда. Вот свод тех правил, особенно не впадать в крайности, что есть признак подростка, да, полярные мнения, черно-белые мышления. Шикарно.
1: Так. Так, тоже от Ольги начала в себе копаться и, о чудо, докопалась до того, что решила, что пора перестать в себе копаться, и жизнь наладилась.
0: О, эту лопату бы, конечно, выбросить на самом старте, но нет, кто-то прямо ее отращивает и роет все глубже, а там же бесконечные залежи. Дмитрий, посмотрите, прям абсолютно достойное уважение сообщение. Самое мудрое, что сделал, 22 года назад настоял на рождении первенца, а 4 года назад оформил опеку над подростком. Человечище. Хорошо. С большой буквы.
1: Так, а я вообще очень умная, пани Моника пишет. Практически все, что я делаю, это мудрое. Но, если серьезно, мужа правильно выбрала, теперь вот живу с ним.
0: Вот хорошее сообщение Евгений. Тут, ну, обратная, да, история пишет. Поставил дома вопрос ребром, мудрый я человек или нет. Что я сделал мудрого? Жена сказала, на мне женился.
1: Хорошо. Да,
0: какая жена скажет обратно? Вот, Евгений, вы нашли у кого спрашивать? Можно подумать, я нам сказал, ну, самое мудрое ты сделал, конечно, то, что там, ну, рост, работал над собой. На мне женился, все. И на этом миссия мужчины выполнена.
1: Джема пишет, что полюбила отражение в зеркале, но не до нарциссических масштабов.
0: Да ну и зря, почему бы нет? Знаете, бывают некоторые дамы там, а смотрите, какая красотка. Она прям вот...
1: Самая обаятельная и привлекательная, все правильно.
0: Это из фильма.
1: Ну,
0: да,
1: конечно.
0: Есть такое.
1: Да.
0: Так, обаятельные, привлекательные и самые красивые. Берем телефоны в руки, отправляем комментарии в наши соцсети, рассказываем, что еще помимо красоты вы умного делали в жизни. Ваш самый умный поступок. Ну и практичный поступок будет прямо сейчас — установить приложение Радио Хаб. Потому что благодаря Радио Хабу вы можете слушать Радио 7 вообще всегда и везде, где есть сеть, где есть интернет. Из любого магазина мобильных приложений скачивайте, затем просто нажимаете на ярлык и тут же play, музыка, радио 7. Там же форма обратной связи, можете нам даже написать, в этом ничего сложного нет. Радио Хаб, приглашаем всех и каждого, вам точно понравится.
2: Утро на Семи Холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Тина Тернер, ее The Best на Радио 7 на Семи Холмах. Точное столичное 7.46. Друзья, самое время кого-то с чем-то поздравить, какое-то событие отметить. Вперед!
1: Сейчас будем поздравлять одну прекрасную, очень-очень миниатюрную женщину. Об этом чуть позднее. Давайте начнем прямо сначала. Итак, Мирей Матье отмечает свой сегодня день рождения. Французская певица, шансонье, одна из самых коммерчески успешных исполнительниц французской поп-музыки 20 века. За период своей карьеры Матье продала более 130 миллионов альбомов. Вы представляете, 130 миллионов и более 55 миллионов синглов по всему миру. Выступала на ведущих международных площадках, записывала песни на нескольких языках. Ее сценическая карьера началась еще в середине 60-х, после победы на региональном вокальном конкурсе, а международное признание последовало после выступления в Париже и успешных гастролей в Европе, соответственно. Что касается ее образа, про это действительно много пишут, потому что с 60-х годов Мирей Матье практически не меняла свой образ. Если помните, вот это вот корре, это придумал ее парикмахер Жан-Марк Маниатис, если не ошибаюсь. В общем, в конечном итоге, вот когда он ее так постриг, она сказала: меня все устраивает, я ничего переделать не буду. И много-много-много лет, собственно, эту стрижку, ну, у нас пишут, что под горшок сохраняла. Что еще интересного можно о ней рассказать? Она предпочитает черный цвет в одежде. Ну, здесь такая отсылка к Эдит Пиаф, потому что Эдит Пиаф для Матье просто кумир. Носит платье Шанель, но еще некоторые наряды ей создавал ее друг, кутюрье Пьер Карден. Что касается роста ладно, про вес не будем, она миниатюрна, но для меня было большим удивлением, что вот при таком мощном голосе рост певицы составляет, ребята, всего 153 сантиметра, представляете? 153, ну, она такая малышечка, а размер ноги 33-й. Чего ты так вздыхаешь?
0: Все прекрасно, но осталось добавить последнюю цифру. Мирей сегодня исполняется 80 лет,
1: представляете? Она хорошо выглядит, кстати.
0: Потрясающий юбилей, потрясающая женщина. Ну, насчет певицы, здесь, ну, смысл что-то здесь обсуждать. Пардон!

0: это великолепно. Причем да. мы все знаем ее песни вот так или иначе, или, может быть, опосредованно. Света сказала, 130 миллионов пластинок. Это физические копии, чтобы вы понимали. Да, сейчас цифровые, да, толком посчитать невозможно. То есть один человек может купить там несколько раз. А 130 миллионов, это, считайте, у каждого жителя России есть по пластинке Мирей Матье. Вот и все, если подводить уж статистику совсем точно. Мирей, поздравляем, разумеется, еще долгих-долгих лет жизни. Ну и, друзья, если у вас сегодня день рождения, мы также всей страной вас поздравляем. Ура-ура!
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: отличный легкий летний хит от Nevergreen, Every Time I See Your Smile. Ну, друзья, самый главный летний хит, а у нас каждый день есть главный летний хит, уже очень скоро в игре «Музыка лета». И в этой игре вы можете выиграть потрясающий тот же самый летний подарок, нашу фирменную корзину для пикника. Ну что, radio7.ru, заходим на сайт, кликаем на конверт в правом верхнем углу и заполняем заявку, отправляем нам 7-м приславшим «Играем». 7.52 в столице, до конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7». С добрым утром!
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: «Джили Сити Рэй» — современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальность. Ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Алло, ну, как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Это «Мир привилегий» Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
13: А поехали всей семьей.
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
15: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года.
16: Вижу цель, не вижу препятствий.
17: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваш

0: ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
1: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Среда в столичном регионе будет днем тучным, пасмурным, но синоптики при этом серьезных осадков не прогнозируют. Говорят, если где дожди будут, то очень небольшие. И по температуре на сегодня пообещали до плюс 24. А вот далее анонсировали метеорологи постоянные осадки вплоть до воскресенья.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
3: В Москве 8 часов утра. А вот и Денис Лизин с новостями. Доброе утро.
4: Дима, привет. Света, привет. Доброе утро всем. Дума приняла закон. Далее теперь его скоро утвердит Совет Федерации, после чего подпишет президент об обязанности всех банков и всех микрофинансовых организаций в стране уведомлять россиян о подписании договора по кредиту и делать это через портал госуслуг. Опцию объявили запустят с октября следующего года, и она начнет в итоге противодействовать заключению кредитных договоров без согласия заемщика. То есть помешает мошенникам оформлять займы на чужое имя. Но для понимания масштабы бедствия. Только, например, в 2024 году аферисты наоформляли на клиентов банков кредитов на 26 миллиардов рублей. И люди об этом

0: Узнавали уже слишком поздно. Скоро же, получается, заемщиков будут уведомлять о кредитных соглашениях в течение 15 минут. После чего от займа, самое главное, если вы его не брали, можно будет тут же отказаться. Уже второй по счету пакет спутников «Рассвет» начинает работать в космосе. Это после того, как запустили еще несколько аппаратов этой низкоорбитальной нашей группировки, и всего их в космосе теперь уже более 30. В практическом плане пользователям, конечно, нужен ответ на главный вопрос. Как и когда развитие отечественного аналога Starlink повлияет на мобильную связь и на интернет в России. И вот разработчики подтвердили, что первые испытательные сеансы пройдут уже в этом году, постоянная работа начнется в следующем, плюс сейчас готовят терминалы спутниковой связи, в том числе для самолетов и для поездов, и тесты такого высокоскоростного интернета, который в итоге появится в полетах по стране и на железных дорогах, начнутся уже через несколько месяцев, ориентировочно ближайшей зимой. Но поскольку технологии все-таки бывают разные, страна наша на Кулибинах богата, голь на выдумке хитра. Есть еще одна техно-новость. Кота-наркокурьера задержали на входе в колонию в Нижнем Новгороде. Сотрудники исправительного учреждения номер 17 отчитались, что задержан Котофеич, который пытался доставить заключенным наркотические вещества. Как подтвердили после этого в региональном управлении службы исполнения наказаний, действительно произошло задержание необычного пушистого нарушителя. Кот пытался совершить вход в колонию, будучи в самодельном тканевом ошейнике, внутри которого были неизвестные вещества. Котейка должен был незаметно, судя по гипотезе, пробраться к осужденным и передать им нелегальную посылочку. На место была вызвана собака с кинологом. Пёсель подтвердил, что обнаруженные в кошачьем ошейнике вещества являются наркотиками. Финал этой истории. Сотрудники колонии под Нижним Новгородом товар у кота изъяли, а самого его оставили на свободе, не дав сесть.
1: А тут можно было бы спеть песню «Сибирский колор-пойнт, ветер северный».
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: С добрым утром, друзья! Сибирский Color Point — это, ну, под вид, под породы сибирских. Одну люблю просто, да. Расцветка такая, в общем. Ладно, извините, все, отвлекся. Возвращаемся в утро. Тем более у нас в этом конкретно взятом часе много приятных с вами хлопот. Друзья, во-первых, много чудесной музыки. Той самой лучшей и любимой. Еще раз, во-первых, наша игра «Музыка лета» уже через несколько минут. Будем разыгрывать ту самую корзину для пикника. Ну и, конечно, тема этого утра.
3: Да, конечно, мы сегодня обсуждаем мозг, так или иначе, заходим с разных сторон. Ну, в целом отмечаем Всемирный день мозга и спрашиваем у вас, вот на самом деле не буду. Не надо мозг напрягать в столь раннее время. Самый мудрый поступок вашей жизни. Ну, то есть, может быть, выбрали правильный институт или какое-то направление в жизни. Или не пошли с друзьями перед работой куда-то, что потом привело бы к плохим последствиям. Вспоминайте, рассказывайте, мы с удовольствием озвучим.

0: Натальей Имбруллией. Вот было умным поступком взять песню группы Edna Swap и переписать ее по-своему. Вот и взлетела Наталья. Чудесный трек, чудесная Наталья Имбруллия. Ну и ваши замечательные комментарии через мгновение.
1: Погодите, мне нужно донести важную информацию. Так, разбираемся с тем, что помогает нашему мозгу существовать в плане еды. Ну, завтрак скоро, да? Наверняка же завтракаете. Итак, смотрите, что сейчас вы будете есть, чтобы мы все проснулись и голова наша работала. Жирная рыба. Вот прямо сейчас лосось, скумбрия с утра, да? Сардины. Вот они вот прям лидеры по содержанию омега-3.
0: Так, а если я сам
1: омега-3?
0: Сейчас жирная рыба, как быть?
1: Ну, лизни себя.
0: Вуали хвост.
1: Не знаю. Грецкие орехи и соленья, я продолжу. Семена тоже будут очень полезны. Черника и голубика, ребят, вот добавьте все это к завтраку. Темный шоколад, ну здесь понятно, все мы знали. Ну и яйца, конечно, они там что-то содержат очень-очень полезное для нашего
0: мозга.
1: Триптофан. Холин написано в Википедии.
0: И триптофан. Так, все, хватит умничать. Вы рассказываете, что умного и мудрого совершили в жизни и, в общем, чем гордитесь до сих пор. Анастасия пишет: самый мудрый мой поступок, самая мудрая позиция — это уметь промолчать в той или иной ситуации. Либо в работе, либо в каком-то личном диалоге. Безусловно, правило «досчитай до 10, а потом говори» сложно соблюдать, но удается почти всегда. Ну, кто-то, может, принимает умение промолчать за слабость, но по мне это мудрость. Да, но не во всех ситуациях. Когда, например, инспектор говорит: «пили», или вчера, а вы на него смотрите, так до 10 считаете в голове.
1: Так, доброе утро. Мне кажется, пора перестать обсуждать с мужем тему эфиров. Спросила вчера, как анонс услышала, да, вот, собственно, в эфире. Как ты думаешь, какой самый мудрый поступок я совершила? Муж ответил: ты еще думаешь? Это же элементарно. Ну, развелась, чтобы я тебя нашел и себя на тебе женил. Красота. Какова любовь?
0: Нет, дамы прям так и пишут, ну, и дамы, и мужчины, что вот, ну, как-то все закрутили. Это самый мудрый их поступок, то есть выбрать себе ту самую вторую половину. Вот,
1: это
0: пожалуйста,
1: очень важно.
0: Катерина ВКонтакте пишет: самый мудрый поступок — ответить «да» тому самому мужчине, своему замечательному мужу. Пишет: вроде бы это было опасно, но оказалось в итоге мудрым, потому что на момент предложения они встречались всего 2 месяца.
1: Ух ты!
0: Ну, мы как-нибудь возьмем такую тему, мол, мы уже брали ее, да, но вот кто из вас рискнул там на вторую неделю после знакомства, например, пожениться?
1: Анастасия пишет, говорит: так, я подумала, потому что поначалу, ребята, мы, конечно, обескуражили сегодняшнюю тему, и все-таки что? Что писать? Как вспомнить? Ну, если вы задумываетесь, на самом деле вы найдете массу мудрых поступков, которые в своей жизни совершали, они могут быть значимыми или не очень, и тогда уже что-то написать в комментарии. Так, Настя пишет: так, я подумала, наверное, мудрый бы поступок — это уметь промолчать в той или иной ситуации. Будь то работа или какой-то личный диалог. Так, а вот, собственно, от Марии самое мудрое, что я смогла сделать для себя, это вовремя промолчать. Начальство спрашивает, кто хочет эту задачку. Сидишь, молчишь и делаешь те задачи, которые получила, когда не промолчала. Ну и, конечно, мое кредо: промолчи, за умного сойдешь.

0: прекрасно работает в разговоре с незнакомой компанией.
1: С радио это не работает. На радио в основном надо, чтобы кто-то говорил. Нет. Ну, приходится тоже не то слово. Вот, например, отличная музыка впереди. Пожалуйста, слушаем. Игра «Музыка лета» впереди. Пожалуйста, играем. Совсем скоро, друзья, кто-то из вас заберет ту самую корзину для пикника.
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Lighthouse Family и Run на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы тоже, не замедляя бега, врываемся в музыка лета.
1: Музыка лета на Радио 7.
2: Вот бы хорошо еще, чтобы жара ворвалась в московский регион, да, и тогда лето заиграло бы новыми красками. Но мы делаем все, ребята, чтобы ваше лето удалось. Мы подобрали огромное количество летних хитов, чтобы сделать вам это самое летнее настроение.
0: Ну, разделить с нами летнее настроение в плане твоих пожеланий. Мол, когда же в Москву придет лето? Елена, она как раз из Москвы. Здравствуйте, с добрым утром, Елена.
3: Доброе утро.
2: Доброе,
3: Светлана,
2: Елена.
3: Дмитрий.
0: Здравствуйте.
2: А можно я вам задам такой не очень, может быть, скромный, но тем не менее актуальный вопрос? Вот за это лето вы хотя бы раз надели платье или сарафан?
3: Да.
2: А, это я капризничаю, значит, по поводу погоды, возможно.
0: То, что ты ни разу не надела, Свет, не значит, что Лена, например, не надела.
2: Я поняла.
0: Ладно, играем. Елена, играем сегодня с вами. И самый летний хит этим утром – композиция «Sunny» группы Бонни М. И, между прочим, сейчас мы все с вами узнаем, что это, оказывается, был кавер. И оригинал-то давным-давно, в 60-х, написал американец Бобби Хэп. И вот так «Sunny» звучит.

0: Неплохо, да? Ну вот того самого диска чуть-чуть не хватает, а диска добавили как раз-таки Бонни М. И это был у нас с вами 1976 год. Песня впоследствии стала одним из главных хитов коллектива. Ну а между прочим, Бонни М — это полностью студийный проект. Фронтмен Бобби Фаррелл только зажигательно танцевал на сцене, а вот почти все партии, включая бэк-вокал, в Сане исполнил продюсер Фрэнк Фариан. И это не помешало треку взлететь на вершины чартов Германии, Австрии и Великобритании, быть горячо любимым в СССР, и все это произошло в 1976 году. Ну и теперь, Елена, главный для вас вопрос. Чем нам еще запомнился 1976 год? Готовы?
1: Так, у нас для вас есть три варианта, но верный из них только один. Вариант номер раз, так скажем. В прокате, возможно, появился «Титаник» Джеймса Кэмерона, да, в 1976 году. А может быть, вариант номер два, в 1976 году на игровой консоли Game Boy был выпущен легендарный «Тетрис». Ну, а может быть, это вариант номер три, в Дублине была основана группа U2.
0: Что выбираете?
2: Я думаю, что это U2.
0: А, так вот прям бескомпромиссно, да?
2: Ну, тут точно не первый вариант.
1: Не «Титаник».
2: Это было позже «Титаник». «Титаник» это было позже.
0: Еще год назовете?
2: К сожалению, нет.
1: Так, ну а что по поводу «Тетриса»?
2: Я склоняюсь к третьему варианту. По поводу «Тетриса». Game Boy, мне кажется, это тоже позже.
0: Вы такая умная. Завидую вам
1: по-доброму.
0: Какой
1: прекрасный мозг. Мозг какой у человека.
0: Отлично.
2: Ура!
0: Да, Елена, да.
1: На всякий случай.
2: Ура,
1: «Титаник».
2: Ура, ура.
1: На всякий случай. «Титаник» — это 97-й год, а «Тетрис» — это 89-й год. А в 76-м действительно в Дублине была основана группа U2. Мы вас от души поздравляем. Все, ваше лето начинается сегодня, потому что ваша корзина для пикника сегодня отправится к вам.
0: Блестяще сыграла Елена, друзья. Мы думаем, завтра вы сыграете точно так же блестяще, и вы тоже заберете свою корзину для пикника. Ну а тот самый летний хит «Бонни М. Санни» прямо сейчас.
3: Музыка лета на «Радио 7».

0: Друзья мои, именно так. Любимые и лучшие хиты впереди, друзья, для вас на Радио 7. Совсем скоро с нами группа Take That, а еще рубрика «Говорим правильно» с Владимиром Пахомовым. 8.21 в российской столице. С добрым утром.
1: Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
2: Вот опять небес темнеет вы.
1: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+. Июль – время переоткрытий. Взгляните на маленькие радости и неожиданные находки по-новому в квартале Enjoy. Здесь Тихий двор и Зеленый бульвар – это начало пути к большим паркам. До конца июля скидки до 35%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района. Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук! Выгодный июль в Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Мытищинская ярмарка объявляет сезон мужских игр. 450 магазинов для строительства и ремонта, 150 магазинов для мото и автолюбителей, 14 автосервисов. Мало? Для самых голодных более 70 точек отборного мяса. 91 километр МКАД.
4: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Госуда Сгидьмова, Владимирская область, село Чирикова. УКРН 12-233-00-263.
6: Делюкс клубный дом Левшинский, 19, в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 16 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский, 19. Старт продаж.
5: Застройщик ОСЗ «Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Левшинский, 19.
7: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно, выбор, бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
8: Рынок стройматериалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
9: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
1: Радио 7.
10: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Take That и Back for Good на радио 7 на Семи Холмах. Ну, мы от хорошего и не отклонялись. Отличным курсом идем с лучшей любимой музыкой. И совсем скоро с нами Селена Гомес. А также Стиви Уандер. Кайли Минок уже через пару минут. Восемь часов 29 минут в Москве. Это самое доброе утро на Семи Холмах.
1: Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
2: Всем привет. Доброе утро, город. На 10 сразу станциях Ярославского и Павелецкого направления железной дороги проведут модернизацию. Тут, по данным мэрии, в этом и в следующем еще году капитально обновляют на Ярославском направлении платформы Маленковская, Яуза, Лосиноостровская и Лось, а на Павелецком направлении Бирюлево-Товарную, Чертаново, Варшавскую, Нагатинскую, Тульскую и Дербеневскую. Везде в итоге будут навесы во всю длину платформ, понятная навигация, улучшенное освещение, новые турникеты, плюс остановки наземного транспорта еще перенесут ближе входом на эти ЖД-станции. В этом году между Москвой и областью в целом запустят более 50 новых маршрутов. В частности, такие автобусы появятся в Одинцово и Одинцовском округе, Химках и Солнечногорске, в Краснознаменске и Власихе. С Москвой свяжут Красногорск и его городской округ, крупные жилые районы Путилково, Павшинская пойма и Никола Урюпина, а также Пушкинский округ через Королев. Кроме того, еще сообщается, такой транспорт начнет курсировать в Долгопрудный, Мытищи, а в итоге через пару лет в систему московского транспорта войдут уже не менее треть всех пригородных автобусных маршрутов. Вслед за открытием новой набережной под названием «Западный порт», это на правом берегу Москвы-реки, между Шлепихинским и Белорусским мостами, в мэрии теперь уточняют, что по проекту дальше ее продлят до театра Петра Фоменко и напротив две набережные сделают — Шлепихинскую и Карамышевскую. В целом набережная «Западный порт» вообще-то входит в масштабнейший проект единой благоустроенной зоны от Новозаводской улицы до Драгомиловского моста. И в работе еще сейчас

0: Находятся участки от Белорусского до Дорогомиловского и от моста Паруса до моста Академика Королева. А теперь к ситуации на автодорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
0: По данным сервиса Яндекс.Карты, самые сложные участки для проезда из часто, в том числе Московская кольцевая в обе стороны у Ярославского, по внешней стороне МКАДу Ленинградского, еще по внутренней стороне плохо едет трасса от Липецкой до Мичуринского. Но и по городу сложнее всего с проездом сейчас на Ярославском до Ростокина и местами на Ленинградском шоссе и еще на Волоколамском.
2: «Автоспот». Тачку быстро подберет.
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.

0: Стиви Уандер, его «Isn't She Lovely» на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, друзья, ваши комментарии заслуживают такого же эпитета. Разве они не великолепные? По-прежнему рассказывайте нам, какой самый мудрый поступок в жизни вы совершили. Делайте это в наших социальных сетях. Где вам удобно, мы мониторим все. Автору лучшего комментария, как всегда, очень приятный подарок в финале «Утро на Семи Холмах».
1: Один мудрый поступок мы совершаем каждый день. Мы приглашаем в гости Владимира Пахомова, так что встречайте.
2: «Говорим правильно» на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте. Вопрос от Георгия из Смоленска. Был с рабочей поездкой в Беларуси, и там услышал такое слово, как «собойка». Оказывается, это продукты, которые берут с собой на работу. Слово странное, а есть у нас что-то похожее или только тот самый тормозок?
3: Ну вот за словом «собойка» в словарях отмечено, что это именно белорусское слово. А возможно, где-то в белорусско-российском приграничье оно используется, или кто-то, кто был в Беларуси и его с собой в Россию привез, да. Но, в принципе, вот и в словаре «Языки русских городов» тоже отмечается, что это слово белорусского происхождения, ну, такое вот местное региональное словечко. Так что в российских городах не зафиксировано, если только нет следов белорусских в этом слове. А слово, правда, интересное и красивое.
1: Друзья, свои интересные и красивые вопросы задавайте Владимиру Пахомову на сайте radio7.ru.
2: «Говорим правильно» на Радио 7. Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Что это за волшебная дымка на Первой Брестской? А это Мист. Мист – ресторан в двухэтажном особняке с собственным садом в центре Москвы. Кухня живого огня, сезонные продукты и новое меню каждый месяц. Место для свиданий, вечеринок и ваших самых красивых вечеров. Мист. Первая Брестская, 41.
2: Радио 7.
7: На Семи Холмах.
2: 104,7 FM.

0: Селена Гомес и Чарли Пут на радио 7 на 7 холмах. We don't talk anymore. И казалось бы, да, в 2016-м мы уже обо всем поговорили, все обсудили, улыбнулись, а может быть где-то нахмурились, но тем не менее, какие-то новости из 16-го года актуальны до сих пор. Ну, в том смысле, что их приятно вспомнить.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Посмотрим, что было в сети забавного, интересного 22 июля 2016 года. На 10 лет назад отправляемся. И в этот день 27-летний уроженец индийского города Хайдарабад завоевал титул «Мистер Уорлд». Есть такой конкурс. У женщин есть мисс Вселенная, а здесь «Мистер Уорлд». И казалось бы... Ну,
2: это откуда? Конкурс красоты?
0: Да, он из Индии. И этого мужчину зовут Рахит Канделвал. Ну, как Калинвал, ну, как только Канделвал. Вообще, над нашими фамилиями тоже можно смеяться в Индии.
2: Безусловно.
0: Да, в каждой стране есть такое. В общем, он был совершенно неприметным человеком, но за несколько лет работы над собой. Зал,
2: питание,
0: реснички,
2: видимо,
0: ноготочки,
2: да?
0: Вот это все, питание, разумеется. Он превратился в совершеннейший секс-символ. Если вы сейчас, например, ну, погуглите его, посмотрите.
2: Как еще раз, Рахит?
0: Рохит только, ага. Пожалуйста, не как заболевание. А именно Рохит Канделвал. Посмотрите, да, мы просто все валом валили посмотреть на этого красавчика, все проголосовали за него и сказали... А, слышали, да?
2: Ух
0: это
2: ты,
0: реакция. Вот.
2: Ничего
0: это было 10
2: себе.
0: Лет назад. Как выглядит Рохит сейчас, тоже можете посмотреть. Мало чем отличается от версии того себя. Из конкурса «Мистер Уорлд» мы перенесемся к мистеру в Новосибирск, которого приставы хотели оштрафовать на крупную сумму, потому что он давно там не платил...
2: Налоги?
0: По судебным издержкам разным, да. Он попал в аварию, был должен много-много денег, к нему пришли приставы и говорят, вы должны 200 тысяч...

тысяч рублей. Мы забираем вас в счет этого телевизор дорогущий. Он смотрел, на пристав и сказал: знаете что, заберите, пожалуйста, лучше кота. Посмотрите, какой породистый, красивый кот. Заберите в счет долга кота. Приставы юмор не оценили, кота не тронули, мужчину оштрафовали еще сильнее. А потому что нечего вот так вот с лохматыми братьями поступать. А лохматые наши братья. Класс. Пусть младшие, пусть ходят на четырех лапах. Но, тем не менее. Вот такие истории были в 2016 году. Рохита гуглить, кошек не отдавать. Друзья, что произойдет сегодня интересного, о чем будет, опять же, интересно вспомнить через 10 лет, мы пока еще не знаем.

0: Erasure и Love to Hate You на Радио 7 на 7 холмах. Друзья, совсем скоро, минут через 15-20, мы будем играть. Нас с вами ожидает поисковая строка, ну и какой приз? Хибла Герзмава и ее концерт 25 июля в Зеленом театре ВДНХ. И два билета на этот концерт могут стать вашими. Radio7.ru. Прямо сейчас заходите на сайт, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, заполните форму, отправляйте нам. Седьмым или седьмой приславшим сыграем непременно. Ждем лично вас. До конца этого часа дождемся танцевальную коллекцию Radio 7. В столице 8.50. Всех с добрым утром.
1: Любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной

0: Проходимости Jetour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. Jetour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Среда в столичном регионе будет днем тучным, пасмурным, но синоптики при этом серьезных осадков не прогнозируют. Говорят, если где дожди будут, то очень небольшие. И по температуре на сегодня пообещали до плюс 24. А вот далее анонсировали метеорологи постоянные осадки вплоть до воскресенья.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: Девять часов утра в Москве. Время новостей. В студии Денис Лизин. Доброе утро.
2: Дима, привет. Света, привет. Всем доброе утро. Сотовые компании начали повышать тарифы для пользователей. Одни уже повысили, другие об этом объявили. Это сообщают, во-первых, сами абоненты, в частности, Мегафона и Билайна, получившие уведомления такие от своих операторов. Ну и плюс информация о новой стоимости связи есть на сайтах самих компаний. Стоимость некоторых тарифных планов, уточняется, выросла у них на плюс 10% и выше. Операторы поясняют очередное подорожание. В общем-то, традиционно это рост их расходов на модернизацию сетевой инфраструктуры, инфляция по стране и изменение экономической ситуации в целом. При этом эксперты все-таки подметили, что темпы роста абонентской платы сейчас на мобильную связь ускорилось, если сравнивать с годом прошлым. Антимонопольная служба начала сейчас анализ обоснованности повышения тарифов на связь. Женская сборная нашей страны по водному поло сыграет в суперфинале Кубка мира, который стартует сегодня в Австралии. Вот эта новость на самом деле очень важна даже для тех, кто таким видом спорта, как водное поло, не увлекается от слово совсем, потому что тут есть сразу два важных момента. Во-первых, наши девушки до сегодняшнего начала битвы за Кубок мира одержали победы во всех матчах группового турнира. Они не проиграли ничего. А во-вторых, именно эта наша команда стала первой, кого вновь допустили к международным соревнованиям с нашей символикой. То есть женская сборная России именно по водному поло первая из команд по игровым видам спорта выступила с флагом и с гимном. Впервые с момента спортивных санкций еще 22-го года. Желаем нашим ватерполисткам удачи. В суперфинале за Кубок мира сегодня там начало, закончится матч в воскресенье. А искусственный герой следующей новости существует, живет, можно так сказать, от начала до конца всего 6 дней. И речь об

0: Очень интересные, очень важные научные новости, потому что она касается буквально каждого и всей планеты в целом. Это о том, что китайские ученые первыми в мире изобрели пластик, который исчезает примерно за неделю. То есть в него смогли встроить механизм самоуничтожения, чего никто не смог сделать до сих пор. При всем известной ситуации, когда разные пластиковые изделия, от пакетиков до вилок, используются всего несколько минут и буквально раз, а потом сам материал десятилетиями, даже столетиями сохраняется в окружающей среде, вот китайские ученые наконец-то разработали некую живую пластмассу, добавив в такой пластик бактерии, которые, собственно, и делают разложение полимерного материала. 6 дней, и от такого пластика, уточняется, не остается вообще ничего. Даже легендарного в плохом смысле микропластика. То есть потенциальное решение проблемы одноразовых пластиковых отходов найдено. И сейчас команда ученых Китая уже взялась за разработку следующего метода, чтобы научить эти умные бактерии активироваться в воде. Потому что, напомню, именно там скапливаются, ну, буквально тонны пластиковых загрязнений. Тут достаточно вспомнить о так называемом мусорном водовороте в Тихом океане, где, по примерным только подсчетам, плавает 80 тысяч тонн пластика, и по количеству это уже чуть ли не 2 триллиона отдельных пластиковых фрагментов.
1: Это сценарий фильма для Спилберга, когда запускают бактерии в море, они начинают бесконтрольно делиться, есть пластика, а потом китов.
2: Главное,
0: да, главное...
2: Ну, нет, китов, давайте оставим.
1: Да, лучше китов. Людей, да,
2: слушай?

0: Одинцова.
1: Кид-френдли. С добрым утром, здравствуйте, друзья. 22 июля на календаре, сегодня уже среда, с чем и хочется вас поздравить. Не хочется поздравлять с тем, что лето почему-то катится все быстрее и быстрее вперед. Притормозили это, чуть-чуть притормози. Давайте вот этот час размеренно проведем хотя бы, да? Много прекрасной музыки, сыграем в поисковую строку. Билеты на концерт вас ждут, кстати. И, конечно, продолжим обсуждать нашу умную, мудрую тему.
2: Да, мы неспроста это делаем. Сегодня Всемирный день мозга. Я вас с этим поздравляю, друзья. Помогите сегодня своему мозгу проснуться. Заходите в наши социальные сети и расскажите нам о самом мудром поступке вашей жизни.

0: «Лондон Бит» на радио 7 на семи холмах, в столице 9.07. Какое совпадение, ну и какое совпадение, что столько прекрасных комментариев прилетело в наши соцсети.
1: Так, господа, мы, во-первых, вас в наших соцсетях очень ждем. Выбирайте любую, заходите, оставляйте комментарии или просто болтайте, потому что, знаете, у нас не бывает так, что высказался по теме, спокойно пошел. Нет. Все остаются, обсуждают вообще все, что нравится и так далее. Сейчас, например, обсуждают, как дисциплину ребенку привить. Может быть, там, куда отправить его на обучение и так далее, и так далее.
0: До слова «розги» еще не дошли?
1: Пока нет, но мне кажется, мы прям на пути.
0: В ту сторону идете,
1: да? Да. Так, я бы порекомендовал почитать книгу «Атомные привычки». У нее очень много хороших отзывов. Это нам Бонум Алексей пишет. Наверняка многие читали ее. Она объясняет, как сформировать новые полезные привычки и как избавиться от тех, что вам мешают. Очень хорошо написано. Это, к слову, вот как приучить мозг к хорошим решениям и так далее.
0: Взяли на заметку, спасибо.
1: Да.
0: Но здесь же Мария пишет, сегодня не мой праздник, это точно.
1: Почему? Почему?
0: Классно, Мария, спасибо. Но пишет, в тему тренировки мозга есть такие упражнения, в детстве, как прочитала в советской книжке. В первые 10 минут после пробуждения нужно называть по одному слову на каждую букву алфавита по порядку. Затем выбрать одну букву и назвать 20 слов, начинающихся с нее. И так далее, еще пара подобных упражнений.
1: А
0: смысл потом работать? Все, голова скажет, ресурсы кончились, спасибо за внимание, ложимся спать.
1: Слушайте, а у меня другое упражнение есть. Берем любое слово, например, кромка. И на букву К, ну, на каждую букву, которая есть в этом слове, называем рандомно другие слова. Как только доходим до последнего, то тогда уже играем с ним. Тоже очень хорошо тренирует.
0: А как понять, что до последнего дошли?
1: Когда заспать начали.
0: Хорошо.
1: Ну, где-то так. Так, всем доброе утро. Что мудрого я совершила? Да, пожалуйста. Ушла с нелюбимой работы, на которой оттарабанила 15 лет. Ушла от мужа не очень хорошего, с которым прожила 26 лет, ребята. В итоге счастлива с новым мужем, детьми и внуком, и на любимой работе. Нужно было просто расслабиться, довериться вселенной. Ее планы на вашу жизнь намного интереснее.
0: Да все это здорово, треть жизни просто прошла. Вот в чем, ну, такое, знаете, чуть-чуть несовпадение.
1: Да.
0: А вот Наталья, смотрите, какая история. Пишет, самым мудрым моим поступком было родить дочь в 17 лет.
1: Рано
0: сейчас
1: как.
0: Дочь
1: ничего
0: уже взрослая.
1: Я
0: прям два сообщения прочитаю. Вот смотрите, прям видите историю. В общем, мы с ней как подружки. Она делится со мной всем самым сокровенным. Я с ней и родила мне красавца внука. Мы с мужем счастливы. И там сидит совершенно молодая девчонка на фото с внуком.
1: Ух ты,
0: это ВКонтакте,
1: здорово.
0: Кстати. Зайдите, посмотрите, очень красивое фото. И Наталья просто поддерживает. Вот пишет сначала Наталья Макарова, а потом Наталья Коночкина пишет. Не знаю насчет самого мудрого. Нет, это другая. Сейчас. Вот, Олеся. Ага. Вот от Олеси тут. Тот самый. Мой самый мудрый поступок – это не послушать молодого человека и не избавиться от ребенка. Закончить с этим молодым человеком, ребенка родить и принять решение ни дня не жалею. Вообще, мужчины, которые такое рекомендуют, ну, мы сегодня не осуждаем.
1: Да.
0: Завтра будем.
1: Да, мы могли бы высказаться.
0: Истории прекрасные, дамы молодцы вообще.
1: Евгений пишет… Могу?
0: Я еще похлопаю. Теперь можешь.
1: Отлично, все, супер. Итак, первое. В молодости отказывались от любой помощи родителей. Мам наших любим, но давать им хоть какой-то повод для попрекания впоследствии было нельзя. Потом, конечно, Евгения спросили, мол, а чего так-то? Ну, родители иногда помогают, и это даже очень хорошо. Он говорит, не-не-не, подождите. У нас были жены генералов практически, да? И вот они, конечно, всю жизнь своих мужей, мол, это все из-за меня, все твои успехи. И, в общем, дети никак не хотели, чтобы потом их как-то попрекали. Второе. Не обращали внимания ни на что и ни на кого, когда воспитывали детей. Даже сковато, но итоги видим сегодня, и этой своей работы гордимся. Третье. 16 лет назад решились и вырвались на фриланс. И теперь оба понимаем, что эти 16 лет мы жили, а не горели на работе. Вот такие мудрые поступки.
0: Мудрые поступки, успешные люди все здесь. Ну и теперь кто-то из самых успешных заберет билеты на концерт через пару минут в поисковой строке. Если вы вдруг еще не оставляли свою заявку на игру, сделайте это сейчас.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Энигма на радио 7 на Семи Холмах. 9 часов 14 минут уже в столице. Самое время сыграть.
1: Поисковая строка радио 7.
2: Вот в который раз буду говорить, что если даже никогда не играли, верьте в свои силы, дайте мозгу поработать, оставляйте заявки на сайте радио 7, и, возможно, именно ваша заявка окажется седьмой. Все может быть.
0: Угу. У нас на связи Владимир. Владимир из Москвы. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Как вам столичное лето?
3: Ну, отлично. Это вот... мое второе столичное лето. Сам с Алтайского края приехал сюда.
0: Слушайте, а домой тянет, скажите честно?
3: Честно тянет.
0: Так, но из-за работы приходится...
3: Отдохнуть от суеты, от этой московской.
0: Понимаем вас. У нас только света втянулось, знаете ли.
2: Терпи, у нас полторы недели осталось, дальше отпуск. Все нормально будет. Так, хорошо.
0: Да, давайте играть, Владимир. Это поисковая строка. Мы сейчас для вас озвучим три продолжения одного популярного поискового запроса, связанного с нашей сегодняшней темой. Ваш, кстати, самый мудрый поступок в жизни какой был? Из Алтайского края приехать в Москву поработать?
3: Нет, мой самый мудрый поступок в жизни был родиться на свет.
2: Ну так это не вы выбирали. Ну ладно. Ну
0: как-то ему нравится. Ему нравится. Ладно, Владимир, играем. Так вот, три продолжения одного популярного поискового запроса сейчас для вас озвучит Света. Секрет в том, что все они начинаются с одного и того же вопроса. Причем сегодня это даже не вопрос, а вот два слова. Но не сложно.
2: Как утверждение, да?
0: Все связано с нашей сегодняшней темой. Мы верим, что все у вас сложится. Поехали.
2: Бог у индусов. Следующая строка. Джедай. 4 буквы. Кроссворд. Совет женщине при разводе.
0: Знаешь, что здесь, нет?
2: Мне кажется, я догадалась.
3: Так. Слово умный.
0: Давайте заменим слово умный на другое. Вы прям рядом. Все, слово умный замените, и сразу засчитываем вам победу.
2: Ну-ка.
0: Джедай, йода, 4 буквы. Прям еще подскажу. Синоним слова умный. Умный, но в возрасте. Давайте так.
2: Иногда возраст приходит один.
0: Да, самый мудрый Владимир, да.
2: Ух, смотрите, какой у вас прекрасный дебют. Как вы отлично справились. Первый раз человек с нами играл. Угу. Это же вот прям браво, браво. Так, мы вас поздравляем от души. Все, ваши мучения закончились. И теперь вы получаете абсолютно заслуженно два приглашения на концерт Хиблы Герзмава. 25 июля концертный вечер будет посвящен классической музыке. Хибла Герзмава выступит с симфоническим оркестром Академии русской музыки в Зеленом театре ВДНХ. Концерт будет потрясающий. Даже немного вам завидую, Виктор.
0: Счастливы?
2: Ой, или Владимир.
0: Владимир,
2: извините.
3: Да. А подскажите, это выходной день будет или рабочий?
2: Хороший
0: вопрос.
2: Я
0: бы на вашем месте уволился под этот концерт, даже если бы это был рабочий день.
2: Это суббота, 25 июля, суббота.
0: Идете на концерт, Хибла Герзмава вас радует, а потом, когда вы уволились, с чистой совестью уезжаете в Алтайский край. Как вам такие планы?
2: Все, расписал жизнь.
0: Ну, кроме шуток, Владимир, действительно поздравляем. Приз отличный, дебют прекрасный. Обязательно играйте с нами еще.
1: Поисковая строка «Радио 7».

0: Дермот Кеннеди, Kiss Me на Радио 7 на Семи Холмах. Еще больше прекрасной музыки впереди. Прекрасная же Шаде уже через пару минут. Ну и замечательная Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры» очень-очень скоро. 9:20 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Два моря. Средиземное и Эгейское.
3: Величество.

0: горы, сосновые леса и оливковые рощи.
1: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
0: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
1: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
0: Респектабельный семейный отдых в Турции.
1: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
2: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfestfest.ru. 6+.
3: Июль – время переоткрытий. Взгляните на маленькие радости и неожиданные находки по-новому в квартале Enjoy. Здесь тихий двор и зеленый бульвар – это начало пути к большим паркам. До конца июля скидки до 35%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
4: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Товар регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Mobiscar автостекло заменим быстро и легко.
7: Вы заходите на сайт Profil.ru. Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте Profil.ru, чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» – для тех, кто умеет читать. Profil.ru. 16+.
0: Радио 7.

0: главный хит Шаде на Радио 7 на Семи Холмах. И сколько таких главных хитов впереди? Ну вот, например, группа Police. Да, это одна из лучших песен Police и Sting в частности. Далее Софи Лиз Бэкстер. Ну а еще говорим R.E.M., подразумеваем Losing My Religion через пару минут. Восемь в столице. Это самое доброе утро на Семи Холмах. В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Интенсивные осадки. Вот такое прилагательное выбрали синоптики. Интенсивные. Анонсировали для Москвы и Подмосковья во второй половине этой рабочей недели. По прогнозам сегодня в столичном регионе вероятность дождей еще небольшая, но все-таки местами может где и понакрапывать, правда, не сильно. А вот на завтра, на пятницу и на субботу прогнозируют осадки сильные, что в итоге спровоцирует снижение дневной температуры воздуха до 20 с небольшим градусов. Тем не менее, в воскресенье, судя по сообщению синоптиков, показатели термометров в Москве и Подмосковье вновь начнут расти. В последний день недели осадков при этом уже быть не должно, но и воздух вновь прогреется до отметки плюс 25 и выше. Арбатско-Покровскую линию метро решили продлевать в район Восточный. В мэрии указали на сложную транспортную ситуацию в этом районе, потому что там на Щелковском шоссе прежде всего постоянные заторы, так что продление Арбатско-Покровской линии в район Восточный значительно в итоге разгрузит это автонаправление и при этом не задержит открытие станции метро Гальянова. Теперь стартует строительство самой новой подземной платформы, ну и в 2028 году по планам станция Гальянова пассажиров примет. Строительство нового моста через Москву-реку к парку Фили закончат до конца этого года. Он свяжет будущие парк и набережную в Мнемниковской пойме с парком культуры и отдыха Фили. Сейчас со стороны Филей создают свайные основания, со стороны Мнемниковской поймы идут работы по армированию мостовых опор, ну и в перспективе вместе с еще одним пешеходным мостом в этой пойме новый мост станет частью маршрута Филевский парк, Мнемниковская пойма, Крылатская. А теперь поизучаем ситуацию на эту минуту на автодорогах.
2: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
1: Яндекс.Карты показывают, что скоростной диаметр от энтузиастов к Щелковскому сейчас в большом заторе. Также на 9.30 утра сплошь в красном цвете участки МКАД у Варшавского, Ленинградского, Ярославского. Последние два шоссе еще и плохо едут по столице в центр. Ну и плюс к этому из-за последствий ДТП сложный трафик на Щелковском за Московской кольцевой и на третьем кольце от Рязанского проспекта к шоссе энтузиастов.
3: Автоспот! Тачку быстро подберет!
4: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
2: Радио 7.

0: Софилис Бэкста, ее Get Over You на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, в наших соцсетях мы по-прежнему принимаем ваши комментарии по теме. Напомним, что самое мудрое сотворили вы в жизни. Рассказывайте автору лучшего комментария. Как всегда, буквально через час уже будем вручать главный приз этого утра.
1: Да, ну а прямо сейчас, в данный момент, в нашей студии появляется Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе. И вот у нас Вера из Смоленска спрашивает. У мужа есть привычка нюхать еду, прежде чем приступить к трапезе. Он в этом ничего такого не видит, а мне бывает даже обидно, как будто он сам сомневается в качестве моего супа.
3: Ну, действительно, вот с точки зрения хороших манер, я бы сказала, что такой немножко сомнительный ритуал для поведение в обществе. То есть одно дело, не знаю, где-нибудь в лесу что-нибудь сорвать, понюхать, и тогда понятно, что мы принимаем решение, безопасно ли это для нас. А другое дело, когда для нас кто-то готовил, и тут вот это действие на невербальном уровне действительно считывается как сомнение в безопасности, ну и, соответственно, да, это воспринимается как сомнение в кулинарных навыках там повара, и тем более, если повар в данном случае это родная жена. Поэтому я бы сказала, что вот так напрямую перед тем, как приступить к трапезе, нюхать еду, это не очень корректно. Но можно в конце концов наслаждаться ароматами. Но главное это сделать чуть заранее. Например, зашел на кухню, да, там втянул приятный воздух и сказал, боже, какие ароматы, наверняка там сегодня все будет очень вкусно. И это совершенно уже по-другому играет. Ну, или это ситуация какая-то очень узкоспециализированная, когда либо в каком-то ресторане у нас повар очень серьезный, который говорит, обязательно обратите внимание на аромат, понюхайте, прежде чем приступить к трапезе. Ну, либо, опять же, жена говорит, обрати внимание, сегодня как-то вот все необычно пахнет, мне кажется, тебе должно понравиться. Во всех остальных случаях лучше, наверное, не привлекать так много внимания к этому моменту.
0: Друзья, главное, обратите внимание на конверт в правом верхнем углу экрана на сайте radio7.ru. Свои вопросы Татьяне Барановой вы можете задать, собственно, на этот конвертик нажав.
2: Радио 7.

0: Police и Every Breath You Take на радио 7 на 7 холмах. 9:45 в столице, и снова самое время кого-то с чем-то поздравить и какое-то событие отметить. Утро на
1: 7 холмах. И имя человека, которого мы сейчас будем поздравлять, Дональд Дон Хью Хенли. Кто это? Это американский кантри-рок-музыкант, автор песен, вокалист, ударник. Ну и среди многочисленных музыкальных и общественных проектов которого первое место, конечно, занимает группа The Eagles.
0: Я перебью тебя быстро. Всегда говоришь, Дона Хенли слушали, все говорят, да, вообще незнакомое имя. А потом называешь им ту песню, они говорят, кто Дона Хенли, не знает.
1: Ну до этой песни мы еще доберемся. В 2008 году журнал Rolling Stone назвал Хенли одним из 100 лучших певцов всех времен. Представляете, он тогда занял 87-е место из 100. Прям прекрасно. Так, что интересного про него можно рассказать из вот таких вот не особо явных фактов? До того, как стать всемирно известной певицей, Шерил Кроу гастролировала и записывала бэк-вокал для сольного альбома Дона Хенли. Представляете? Шерил Кроу. Так, еще на свадьбе Хенли и Шэрон Саммерл, вот так звали его жену тогда, в 95-м году выступали величайшие рок-музыканты планеты. Среди гостей исполнителей были Брюс Спрингстин, Стинг, Билли Джоэл, Тони Беннетт и многие
0: вот
1: другие.
0: Вот это свадьба
1: нормальная. Знаешь, пела и плясала. Мы долго с Димой выбирали, какую песню вам поставить. Выбрали две. И вот сейчас давайте начнем с выбора Димы. Он такой очень особенный.
0: Дон Хенли, правда, великолепен своими сольниками. Ну, правда. Вот будет время у вас, послушайте что-нибудь там. Greatest Hits, у него есть и сборники и прочее. Но под лето я решил выбрать песню Boys of Summer.

0: Вообще, мне больше всех нравится у него «Everything is different now». Она просто потрясающая, ну, просто захотелось вот летнего именно. Поэтому «Boys of Summer», вот на этот трек есть невероятное количество каверов в том числе, и они звучат прекрасно. Как в поп-версиях, так есть и метал-версии. Всегда классно звучит, потому что песня хорошая.
1: Еще добавлю пару фактов. Благодаря ошеломляющему успеху «Eagles» и успешной сольной карьере Дон Хенли признан одним из самых богатых барабанщиков в мире.
0: Об этом и речь.
1: Ну, а в детстве маленький Дон Хенли слушал по ночам радио. Это вот прям факт. Ловил сигналы со всей страны, что и сформировало его уникальный музыкальный вкус. Ну, а она сформировала следующая песня. Наверное, можно так сказать, да?
0: Это меня формировало спокойно. Нет, нет, ладно, вот это. И, кстати, вот видите, Дональд слушал радио, а как дети слушали раньше? Под одеялом, там, тайком, где-то крутили, что-то у них шипело. А сейчас вы, например, устанавливаете себе приложение Radio Hub, слушаете Radio 7 всегда, везде, удобно и просто. Причем устанавливаете из любого магазина мобильных приложений, скачали, нажали play и слушаете любую музыку, всю ту музыку, которую вы любите на Radio 7, включая и вот эту песню.

0: Так, вы дам пригласили там танцевать мужчины или? Дона Хенли, действительно великого мужчину рок-н-ролла, поздравляем с днем рождения. Ну и как всегда, если у вас сегодня день рождения, всей страной присоединяемся, будьте здоровы. Утро на
1: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Sia, ее Cheap Thrills на Радио 7 на Семи Холмах. 9:50 в столице, друзья, время астропрогноза.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Середина недели принесет вам официальное подтверждение нового статуса. Овны, львы и стрельцы, этот документ, ну или устное заявление, снимут все сомнения относительно вашего положения.
0: Знаки земли. Вы сегодня найдете неожиданно простой способ оптимизировать сложный процесс, который раньше отнимал кучу сил. Тельцы, девы и козероги. Это изобретение разгрузит ваше расписание до конца месяца.
2: Знаком воздуха лучше обходить сегодня любые сплетни в кулуарах, потому что случайно вот оброненное слово или подслушанный секрет могут надолго испортить репутацию близнецов, весов и водолеев.
0: Знаки воды. Вы сегодня окажетесь в очень необычной локации. Раки, скорпионы и рыбы. Увиденное запустит мощный прилив вдохновения и творческой смелости.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама АОПТ, не оферта.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее.

0: выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Алло, ну, как там с бизнесом?
4: Что? Вы кому звоните?
3: Твоему бизнесу звоню.
4: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Вижу цель, не вижу препятствий.
8: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
10: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
11: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
12: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
13: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
11: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
15: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
16: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
17: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Среда в столичном регионе будет днем тучным, пасмурным, но синоптики при этом серьезных осадков не прогнозируют. Говорят, если где дожди будут, то очень небольшие. И по температуре на сегодня пообещали до плюс 24. А вот далее анонсировали метеорологи постоянные осадки вплоть до воскресенья.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
3: В российской столице 10 часов утра. И как всегда в это время новости в студии. Как всегда, Денис Лизин, доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. В Минцифры анонсировали, что могут начать использовать у нас в стране биометрию для выявления подозрительных денежных переводов. Вот эта инициатива, это предложение, уже, в общем-то, пошла в проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями. Делать это будут ради усиления защиты и граждан, и бизнеса, компаний. В частности, для повышения достоверности и защиты личных финансовых сведений Минцифры считает необходимым изучить возможность применения биометрических переводов персональных данных именно во время профилактических проверок и при выявлении сомнительных дистанционных денежных операций. В общем, биометрия может стать скоро одним из потенциальных способов подтверждения легитимности транзакций у нас в стране. Миноборнауки объявили даты окончания приема заявлений в вузы в эту приемную кампанию. Вот на бюджетные места бакалавриата, специалитета, абитуриенты могут подавать документы до 25 июля, то есть лучше всего успеть сделать край в эту пятницу. У льготников, олимпиадников и еще поступающих на целевое обучение время есть чуть дольше, до 1 августа. У поступающих по основному конкурсу до 5 августа. Ну и вот после этих дат и до выхода приказов о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета будут наступать так называемые дни тишины. Это, напомню, когда абитуриенты уже не смогут отозвать или перевести куда-то свои заявления о поступлении. Да, еще по программам магистратур надо уточнить. Даты завершения приема документов на бюджетные места во всех вузах объявляются университетами самостоятельно, но это в любом случае не позднее 20 августа. А 30 июля фильм «Одиссея» выйдет в России. Да, это то самое кино, которое уже неделю идет по миру и буквально с лету насобирало какие-то баснословные суммы. Вот за первые только выходные проката фильм заработал в США почти 125 миллионов, и еще по миру почти 265, тут же закрыв все потраченное на глобальные съемки и махом уйдя в прибыль. У нас вот это очередное голливудское творение из Древней Греции будет идти неофициально. То есть зрители пойдут как бы на короткометражку, а тут раз и «Одиссея» на 2,5 часа. Ну и по поводу ажиотажа насчет этого фильма. Надо отметить один нюанс, казус, шутку юмора и неуемное, конечно, зрительское желание посмотреть сие кино на большом экране. Вот в США три парня, троица, компания небольшая, попытались проникнуть на сеансы «Одиссеи», как и положено по тексту, с помощью троянского.

0: белого коня. И ведь у них почти получилось. То есть картина маслом вообще-то была следующая. В кинозал идет зритель, катит за собой фанерную, собранную собственноручно лошадь, а в ней сидели еще два его друга, но билетеры об этом даже не подумали. Парень купил один билет и пошел с лошадкой на свое место. Но поспешил так быстро, вот она, что троянского коня буквально занесло. Конструкция рухнула, и на свет появились еще два безбилетника. В общем, вся эта компания фильма «Одиссея» таким образом не посмотрела, хотя штатовские билетеры тут же признали, что вот эти поклонники фильма проделали очень хорошую работу.
1: Эх, мальчишки, не смотрели вы фильм «Гости из будущего». Надо было садиться на плечи друг другу, надевать длинный плащ, и, глядишь, бы прокатило.
2: Факт.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: С добрым утром, друзья! Мы снова приветствуем всех, каждого и вас лично. Еще раз напоминаем, что сегодня среда, 22 июля, и напоминаем, еще час мы вместе. Впереди синематека и, разумеется, лучшая музыка и, конечно, тема этого утра.
2: Да, сегодня праздник вот такой, Всемирный день мозга, и мы его отмечаем всячески у нас в соцсетях. Призываем вас, конечно, подписываться, потому что без вас наша жизнь грустна и так далее. А спрашиваем, собственно, следующее. Самый мудрый поступок в вашей жизни?

0: Маккартни и Майкл Джексон. Интересно, кому из них первому в голову пришла мудрая мысль взять и записать дуэт? Это были тогда популярнейшие люди в начале 80-х. Ну а мы спрашиваем у вас сегодня, что самого мудрого вы совершили в жизни?
1: О том, что разлетается в интернете, обязательно еще расскажу. Но вот одна из последних новостей. Вот смотрите, мудрым поступком будет отказаться от сахарозаменителей. Оказывается, очень-очень эта штука старит мозг.

0: Он еще и невкусный.
1: Ну да, 18 тысяч людей опросили, вернее, исследовали и так далее. А сахарку хорошо, да, сладенькое это мы любим. Так, Оля пишет по поводу нашей темы, говорит, я не уверена про мудрость. С академической точки зрения у меня хорошее образование, строгое воспитание, развитый кругозор, но с житейской. Такое ощущение, что меня роняли в детстве, и не один раз, а как минимум 5. С высоты прожитых лет понимаю, что ни одного мудрого решения в жизни не было. Расчетливые были, опирающие на логику и опыт, а вот все остальное в итоге получалось сложно через какую-то борьбу и преодоление. Не мудрое, а просто решение, оставляющее на плаву.
0: Так, ну это какая-то серьезная прям тема.
1: Да как-то поддержать, да. Олю хочется. Оля, все будет хорошо.
0: Кратенько пишет Наталья. Уход от мужа и правильная расстановка жизненных приоритетов – это все к лучшему. Все, конец.
1: Mm-hmm. Так, от Юли сообщение. Сегодня было умное решение – это поработать дома на удаленке. Завидую ей.
0: То есть, да, она на удаленке работает, нас слушает, комментирует, еще и может выиграть.
1: Да, и она еще дописывает, чтобы не сидеть в душном офисе, а насладиться свежим воздухом. Ну, это контрольный в голову.
0: Александр, самые мудрые поступки у меня происходят по вечерам. Я себе говорю, Санечек, выключай телефон, ложись спать. Завтра на работу. Это действительно самое мудрое, что можно сделать вечером. Потому что эти мемы, которые вы там досмотрели или что-то прочитали перед сном, вы их не вспомните потом.
1: Абсолютно точно. Как же актуально пишет Валерия, мудрый поступок про работу. 20 лет в 4... Слушайте, вот прям внимательно, смотрите. В 4 утра вставала, в 22 приезжала с работы. В 4 утра человек просыпался, в 22 возвращался. В общем, вначале ночами снились бумаги. Пошла в мае гулять с подругой в выходной, услышала, как поет соловьи, увидела красивый закат и реально начала плакать. Вот он настал момент мудрости. Ушла с ненавистной работы. 2 месяца ходила, как во сне, видела зеленые листочки, красивые цветы, рассветы, закаты. Поняла, что есть еще и жизнь, большими буквами написано. Нашла комфортную работу, безумно счастлива. Это самый мудрый поступок в моей жизни.
0: Отлично.
1: Вообще.
0: Да, у нас уже много заявок на победу, но мы пока не видели ваш комментарий. Расскажите, что мудрого вы совершили в жизни в наших соцсетях. Пишите без остановки, где вам удобно. Кстати, мы мониторим все. Автору лучшего комментария уже через полчаса с небольшим будем вручать приз.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: И это, конечно, Милен Фармер. Ну и, конечно, как всегда в это время, Света готова рассказать нам с вами, что такого в сети сейчас набирает обороты, чем необходимо просто поделиться с друзьями, коллегами и близкими.
1: Ну, давайте начнем с фильма «Дэдпул». Нравится тебе, Дима, нет?
2: Да, вполне, да? Кстати.
1: Ну, вот говорят, что четвертая часть запущена в разработку. Пока что у фильма нет ни сценариста, ни режиссера. Когда лента выйдет в прокат, тоже неизвестно. Но вроде как, ну, работают над ней, работают над самой идеей продолжения. И поговаривают, что «Дэдпул» не будет главным героем будущего фильма. Его роль будет скорее второстепенной.
2: Опять какой-нибудь приквел?
1: Возможно. Ну, возможно. Все возможно. Так, короткой строкой. Вот просто утверждение. Тут опять же исследование. Исследование длинное, большое. Ребята, запомните, запишите, ориентируйтесь на эту новость. Трудоголизм сокращает жизнь человека сразу на 25 лет. Все, разлетелось по всем пабликам. Мне кажется, часть народа сегодня на работу не пойдет просто.
2: А в какой момент понять, трудоголик ты или нет?
1: Ну, я не знаю. Когда ты устаешь очень сильно, выгораешь, когда у тебя там, я не знаю, уже нервные тики начинаются от того, что ты перерабатываешь. Или когда твоя семья тебя не видит днями, ночами. Перечислять можно бесконечно долго, мне кажется, нет?
2: Ну, 25 лет — это серьезная цифра, это четверть
1: века,
2: да.
1: Конечно, конечно, конечно. Так, еще одно серьезное заявление тоже люди репостят. В общем, тут узнали о планах Apple давать в аренду свои гаджеты. В общем, будет программа, которая называется Apple Upgrade. Запущена она будет в конце июля, станет доступна по подписке, и пользователи смогут оставить себе устройство по окончанию срока аренды. То есть, действительно, если хочется сфотографироваться с красивым айфоном и выложить куда-то в социальные сети, ты просто приходишь, берешь в аренду, фотографируешься, потом сдаешь обратно. Я не знаю, зачем они это сделали.
2: Свет, ну подожди, ты же помнишь истории, как были популярные схемы, когда люди покупали где-то там на аукционах просто коробки от телефонов и с ними фотографировались, говорили: «Любимка подарил мне телефон». Все, а потом эту коробку выбрасывали, коробка стоила там 500 рублей. Ну, в любом случае, кто-то же это покупает, и если эта услуга заряжается, да, значит, она востребована.
1: Ну, возможно, возможно. Слушайте, вот мы с вами часто ругаем зумеров, но такое прям проскальзывает, да, мы иногда
2: это наша старческая, да, зумеры, да, вы, да, не обижайтесь, да, это нормально, вы такими же будете через 20 лет, все хорошо.
1: Смотрите-ка, ну, оказывается, доля зумеров среди покупателей новостроек Москвы за год выросла вдвое и достигла 25%. Это очень много на самом деле. Что важно еще вот в этой новости и в цифрах? Чаще всего зумеры покупают евродвушки, это 40-47 квадратных метров, стоимостью около 17 миллионов рублей. Вот чтобы вы понимали. Ну, заработали же. Ну, ладно, ладно, там есть ипотека, и понятное дело, что преобладают специалисты IT, инженеры, бизнес-аналитики, у кого, возможно, есть вот эти самые возможности взять льготную ипотеку, но факт остается фактом. Какое-то время назад, мне кажется, все жили в парадигме, что зумеры не покупают ничего, предпочитают, ну, как бы снимать. Они называли это свободой.
2: Здесь можно, знаете, на современном языке сказать: ну что, братья скуфы, кто из нас еще зумер? Вот так можно сказать.
1: Да, да, да. Ну и если мы говорим о фотографиях, хотелось бы тоже об этом заявить. Мистер Бист, всемирно известный, да, ну уж правда, самый популярный блогер, да, в интернете, официально женился на своей девушке. Предположительно, он сделал предложение еще в 24-м году, и вот они готовились, и вуаля. И еще где-то мне попадалось, что Шакира очень любит мистера Биста, и она там с ним всячески фотографировалась. Понимаю ее, понимаю.
2: Шаки, ну одно дело фотографироваться, а другое дело ваку-ваку спеть на свадьбе, а? Как это? Слабо или нет? Вот интересно, кстати, да, кто у него выступал? Да, ты самый популярный блогер, у тебя есть деньги, ты можешь позволить себе практически все угодно. Вот прямо интересно.
1: Ну, пока нет информации. Пока нет информации, просто фотографии его и очень красивые его супруги.
2: А то, может, там только канапешки были на свадьбе и фоном включенная музыка «Я люблю тебя до слез», но, может быть, так все было. Но мы не знаем. А смотрелось бы здорово, на самом деле. Спасибо огромное, друзья. Опять же, продолжаем копить новости. Обязательно еще что-то с вами обсудим, но пока ждем ваши комментарии по теме. Заходите в наши соцсети.

0: Savage Garden на Радио 7 на Семи Холмах. Вот за всю свою историю этот дуэт выпустил всего два альбома. Причем два альбома абсолютных хитов, шикарнейших песен. И вот одна из них прямо сейчас на Радио 7. Crash and Burn. Далее, опять же, только суперхиты. С нами Сэм Смит, группа Блонди и Queen. Ну а также Синематека. Будем говорить о кино. В Москве 10 часов 21 минута. С добрым утром.
1: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Реклама.
2: Что с лицом?
3: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
2: И теперь рабы ежемесячных выплат.
3: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
2: Хм, а говорю.

0: Говорил ты из вас, самый умный.
1: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: ООО «Суд Изгибала», Владимирская область, село Чиликово, УКН 13-333-00-263.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Мытищинская ярмарка объявляет сезон мужских игр. 450 магазинов для строительства и ремонта. 150 магазинов для мото- и автолюбителей. 14 автосервисов. Мало? Для самых голодных более 70 точек отборного мяса. 91 километр МКАД.
7: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
8: Рынок стройматериалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
9: Делюкс клубный дом «Левшинский 19» в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 16 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский 19.
4: Застройщик ООО «СЗ Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф.
9: Левшинский 19. Старт продаж.
10: Радио 7.
11: На семи холмах.
10: 104,7 FM.

0: Группа «Блонди» на радио 7 на Семи Холмах. Да, совершенно мудрым ходом было выпустить эту песню, потому что, ну, сомневались они, думали, ну вот, мы там давно в хит-парад не возвращались, будем, не будем. Выпустили и правильно сделали. Что сделали мудрого вы? Об этом спрашиваем вас целое утро.
1: Я тут решила спросить у искусственного интеллекта, чем помочь мозгу, ну, чтобы советами потом поделиться со всеми. Думаю, ну, сейчас будут подсказаны всякие истории про что-то съесть вкусное, да, поспать подольше, отдохнуть. Но один из лучших способов сохранить здоровье мозга, ребята, это физические упражнения. Спасибо, пожалуйста, с такими советами лучше никуда, да, не соваться. В общем так, физические упражнения снимают стресс, помогают крепче спать, простая ходьба в определенном темпе и езда.

0: На велосипеде и занятия на свежем воздухе, а еще и плавание, способны творить чудеса. Какая-то не наша тема.
1: Можно подумать, кажется, в бассейнах не дерутся.
0: Дерутся, что ли?
1: Я один раз застал.
0: Видел? Серьезно?
1: Ну, просто молодые люди слушали громко колонку, им сделали замечание, они сказали, что не надо нам делать замечания, и была драка.
0: Какая хорошая вечеринка,
1: да,
0: у бассейна,
1: да,
0: получилась. Так, ладно, будем к комментариям вашим переходить. И да, действительно, вы сегодня рассказываете самые мудрые поступки в своей жизни, ну, вспоминаете, по крайней мере, эти истории. Так, а Дарья, самым мудрым решением был выбор мужчины, с которым я связал свою жизнь. За мной ухаживало одновременно несколько парней, понимаете, да? Все были хорошие, но сердце тянуло только к одному. Я не стала прислушиваться к логике расчета, а доверилась чувствам. И если вы вдруг не верите, что за Дарьей могло ухаживать вот несколько парней, девушка не кокетничает. Девушка очень симпатичная, я все фотографии уже посмотрела. И вот уже 9 лет мы влюблены друг в друга, между нами страсть, как в первый месяц знакомства. У нас растут две чудесные доченьки. Хочу посоветовать всем, слушайте свое сердце, оно всегда подсказывает мудрые решения.
1: Сердце Ксении услышало собачий лай. Сейчас все объясню.
0: Почему?
1: Итак, она училась на инженера-технолога, параллельно руководила продажами на крупном рыбозаводе 6 лет. В день защиты диплома вдруг она встала и сказала: «Я ухожу». Начальник ее отговаривал.
0: День защиты диплома?
1: День защиты диплома. А она сказала: «Да я вот диплом забрала, все, меня везде возьмут». Ее нигде не взяли. Полгода она сидела без работы, а потом села и подумала, что она в жизни любит больше всего. И поняла, что любит собак. И пошла учиться на грумера. Грумер — это человек, который делает собачьи стрижки.
0: Uh-huh.
1: 17 лет назад, пишет она, это было совершенно дико. Все крутили пальцем у виска. Мама говорила: «Ксения, ты же инженер». И Ксения уехала учиться в Бангкок. Начала стричь собак и поняла, что это ее. И пишет: «Вот мне грустно с утра, если бывает, то только до момента, пока на столе не появится кто-то мохнатый». Все, настроение сразу взлетает.
0: Сразу, да, конечно.
1: И пишет она: «Мудрость — это не про деньги или статус, это про то, чтобы утром хотелось идти на работу».
0: Прелесть, прелесть.
1: Заявка на победу.
0: Да,
1: отличное,
0: да,
1: сообщение, Ксения.
0: Татьяна пишет: «Моим мудрым решением было вовремя перевести старшую дочь в школу с углубленным изучением английского языка. Хотелось, чтобы хоть один из нашей семьи знал иностранный. А вторым мудрым решением стало не мешать, а лишь направить, выбирать вуз и специальности. Вот на днях дочь получила, ребята, красный диплом по специальности преподаватель китайского и английского языков. В общем, главная мудрость – направляй, но не мешай идти своей дорогой». Да, вот так.
1: Дипсик аплодирует стоя переводчикам всем-всем-всем. Ну ладно, я шучу. Вообще, тот самый разговорный язык, он всегда пригодится. И, например, ваша дочь может стать каким-нибудь помощником руководителя в крупной китайской фирме.
0: Легко.
1: И это будет взлет, знаете ли. Чудесной истории вашей только не хватает. Мы же еще не знаем, выиграли вы или нет. Мы же вашу историю не видели. Отправляйте ее прямо сейчас в наши соцсети. Времени осталось немного, потому что минут через 10-15 мы уже будем подводить итоги.
0: А еще хотелось бы добавить, что у Радио 7 эти летом появился свой фирменный кофе. Ребята, весь июль в кофейнях «Кофе Порт» можно попробовать напиток «Радио 7». Прям легко. И будет это нежный раф с цитрусовым сиропом на выбор, апельсиновым или мандариновым, или какой-то другой кофе вы выбираете. Музыка для хорошего настроения, она у нас в эфире, это вы уже знаете. А кофе со вкусом «Радио 7» в «Кофе Порте». «Радио 7» и «Кофе Порт» – утро со вкусом.
1: Единственный момент: не делайте как Света, не делайте громко музыку в машине, да, и не пейте одновременно кофе, потому что, ну, чревато. Или обязательно слушайте музыку погромче, но при этом не танцуйте. Вы все-таки за рулем, а в руках у вас горячий напиток. Пусть и фирменный от «Радио 7». Пусть всем будет вкусно.
2: Дмитрий Пименов и Светлана.

0: Queen и Radio Gaga. Ну а на Radio 7 пора говорить о кино.
1: Radio 7. Синематека.
0: Ну и как мы уже говорили сегодня, и как Денис Лизин рассказывал, в мировом прокате стартует «Одиссея» Кристофера Нолана. Ну, вернее, в российском стартует, а в мировом-то уже вовсю гремит. Ну и как гласит литературный анекдот, специалисты по античности окончательно установили, что автором «Одиссеи» и «Илиады» был вовсе не Гомер, а совсем другой грек, тоже слепой, имевший такое же имя. А вот мировой кинематограф достоверно знает, какие режиссеры брались за экранизацию этого шедевра. И вот наш топ три кино «Одиссей».
2: Итак, в 1997 году Андрей Кончаловский работает в Голливуде. Он снимает мини-сериал «Одиссея» с Арманом Асанто в главной роли. Для своего времени это была, ребят, крепкая, почти буквальная экранизация, отмеченная премией «Эмми». Сегодня ее можно изучать, знаете, как памятник эпохи до стримингового ТВ, когда сериалы смотрели всей семьей строго по расписанию.
0: Далее, в 2004 году Вольфганг Петерсон выпускает «Трою», сокращая гомеровский сюжет до истории именно Троянской войны. А вот особенностью этой ленты является абсолютная голливудизация, если можно так сказать, античных образов. Брэд Питт здесь в роли Ахилла, Орландо Блум – Парис, Одиссей играет Шон Бин, которому еще суждено прославиться ролью Неда Старкса. Ну и, кстати, именно сюжет в Троянской войне докажет, что «Илиада» была исторической хроникой, а не литературной фантазией.
2: Так, ну и спустя 20 лет выходит «Возвращение Одиссея» с блистательным дуэтом Рэйфа Файнса и Жюльет Бинош. Сюжет ограничен возвращением героя на Итаку после десятилетних скитаний, и перед ними на зрелищный блокбастер с жуткими чудовищами, а напряженный триллер, построенный на безупречных актерских эмоциях. «Одиссей» Файнса — это античный Джон Рэмбо, такой травмированный ветеран, вернувшийся в мир, где он забыт и не нужен. Кстати, для этой роли 60-летний Файнс привел себя в безупречную физическую форму, чтобы соответствовать образу древнегреческого воина.
1: Синематека на Радио 7. Реклама.
3: Что с лицом?
4: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
3: И теперь рабы ежемесячных выплат.
4: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
3: Хм, а говорил ты из вас самый умный.
4: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад, столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на nas.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
1: Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета.

Балет-классика, балет-сновидение, тот самый «Щелкунчик» в постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты

0: Coldplay, Adventure of a Lifetime на радио 7 на Семи Холмах. Точное столичное 10:47, друзья, и мы готовы подвести итоги этого утра.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Стоит ли говорить, что в который раз нам было трудно? И еще есть какое-то количество комментариев, которые, да, мы успеем озвучить. Самым мудрым решением были два. Решиться ради дочь и никогда не общаться с ее отцом. Ну, на самом деле, сегодня было очень много историй про то, когда, менялись вот эти вот семейные обстоятельства, и все как-то складывалось к лучшему. Будем надеяться, что это, ну, возможно, кого-то на то

0: Пнет на хорошие мысли, там и настроит положительно. Вот так.
1: Я видел очень много сообщений от мужчин и от женщин, где они пишут, что иногда надо остановиться и перестать пользоваться мозгом и послушать сердце. Причем вот Александр Марьяшин так и написал ВКонтакте, мол, это лучший момент. Но тут, знаете, Саш, что ты когда-то подумаешь так, и зачем я тебя, сердце, слушал? Вот лучше бы я голову включал. Никогда не угадаешь, честно.
0: Абсолютно
1: никогда.
0: Точно. У меня шальное. Я, если бы сердце слушала, я вообще не знаю, где бы была. Так, ладно,
1: на
0: Катерина
1: радио 7
0: пишет.
1: Где, Свет? Ну что за вопрос?
0: Кстати.
1: Это я тебя к победному комментарию потихоньку подвожу. Давай, еще один.
0: Катерина пишет. Самым мудрым решением было уйти в декрет и родить дочку, а не бежать за карьерой. По-моему, очень хорошо.
1: Ну, конечно, сколько в жизни у человека может быть работ? Да минимум в год по одной можно менять. Просто, вот вообще легко. А ребенок от ребенок. Это интересное приключение, причем длиной в жизнь, да. Ну что, давай победный.
0: Да давай, на самом деле можно выделить три комментария, которые сегодня написала Дарья. Сначала мы читали о том, что она выбирала именно сердцем мужчину всей своей жизни. Там за ним ноги ухаживали. Еще отметила, что Дарья очень хорошо выглядит. А потом Дарья пишет. А еще было мудрым решением наткнуться на Радио 7. Я про вас не знала, но вы всегда проигрываете мой любимый плейлист. Почти все треки в самое сердечко. Но ведущий целый год не на Радио 7. Не понимаю, как раньше вас не замечала.
1: Ну что ж, Дарья, хочется вам сказать.
0: А мы вас заметили.
1: Да, мы вас заметили, и мы просто обязаны поощрять тех, кто совсем недавно с нами. Вот вчера у нас мужчина выиграл, которого мы тоже до этого в чате не замечали, но он пришел нам в прямом смысле этого слова, насыпал пельменей. Там были такие фотографии еды.
0: Фотографии, да,
1: мы просто
0: пельмени.
1: Не могли их игнорировать, и это была чистая победа. И сегодня, ну вы как человек, который новый, тоже мы впервые вас в чате замечаем, на моей памяти, да? И мы обязаны просто сказать, Дарья, ваш комментарий сегодня лучший, и мы вас поздравляем!
0: Полотенце! Наша фирменная, прекрасная, красивая, удивительная, нежная, очаровательная. Смотри, меня можно в свадебные конкурсы. Помнишь, ты рассказывала, что по ступенькам поднимаешься и что-то положительное говоришь. Я могу не останавливаться, говоря про полотенце. Итак, полотенце от Радио 7, Дарья, достается вам.
1: Мы вас поздравляем. Все, вы сегодня наш чемпион. И, кстати, касается всех слушателей, всех участников наших чатов. Друзья, завтра четверг. По четвергам у нас тема от слушателя. И вы можете тоже что-то предложить свое. Например, что было бы интересно обсудить лично вам. Но прямого доступа у вас нет. Позвольте, мы будем вашими голосами. В общем, напишите либо мне, либо Свете и предложите свою тему на четверг. Если все сложится, опять же, мы ее возьмем и вас объявим. Скажем, вот такой-то человек из такого-то города тему нам предложил. Мы им очень благодарны, и вот эту тему будем заряжать. На завтра у нас тема уже есть, на следующий четверг, пока мы выбираем уже много предложений, но вдруг ваше будет какое-то сверхблистательное. На этом завершаем утро. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7», затем 7 песен без перерыва на старте каждого часа. Доброго вечера в 17.00 вам пожелает Олег Машков. Вы проведете с ним вечер на Семи холмах. Но мы прощаемся до завтра. Всем спасибо. Пока-пока.
0: Да.

0: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Среда в столичном регионе будет днем тучным, пасмурным, но синоптики при этом серьезных осадков не прогнозируют. Говорят, если где дожди будут, то очень небольшие. И по температуре на сегодня пообещали до плюс 24. А вот далее анонсировали метеорологи постоянные осадки вплоть до воскресенья.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз их приветствую. Электронные кошельки включили в систему страхования вкладов. То есть скоро при отзыве лицензии у банка граждане с такими деньгами тоже смогут получать компенсацию до отметки 1 400 000 рублей. При этом есть важное, конечно, и уточнение. Возмещение, в частности, будет выплачиваться только владельцам идентифицированных электронных кошельков. Анонимные счета такие под защиту не попадут. И банки при этом должны будут проводить упрощенную идентификацию клиента согласно антиотмывочному законодательству. Вот это условие – страховать только тех владельцев электронных кошельков, кого банк, как говорится, знает в лицо, введут как гарантию прозрачности этой новой системы. Документ вступит в силу через полгода после публикации, так что это все перспектива следующей зимы. Гаражную амнистию, которая должна была закончиться в предстоящем сентябре, продлили сразу до сентября 31 года, то есть еще на пятилетку. Ее, напомню, впервые запускали в 21 году, и за это время россияне по упрощенке оформили, согласно данным Росреестра, 250 тысяч гаражей, почти 500 000 участков под ними. А продлили амнистию еще на 5 лет, потому что многие еще гаражи в стране до сих пор не оформлены, в общем-то, из-за бытовых проблем. И самые распространенные из них – это то, что граждане потеряли документы и сейчас их восстанавливают, или в том числе есть и такие, кто до сих пор вообще не в курсе об упрощенке по гаражной амнистии. Она касается капитальных гаражей, построенных до 2005 года, которые при этом не являются самовольными постройками. Уже второй пакет спутников «Рассвет» начинает работать в космосе. Это после того, как запустили еще несколько аппаратов низкоорбитальной нашей группировки, и всего их в космосе уже более 30. В практическом плане, конечно, нужен ответ пользователям на главный вопрос: как и когда развитие отечественного аналога Starlink повлияет на мобильную связь и на интернет в России. И вот разработчики подтвердили, что первые испытательные сеансы пройдут в этом году, постоянная работа начнется в следующем, плюс еще готовят терминалы спутниковой связи, в том числе для самолетов и поездов, и тесты высокоскоростного интернета, который потом появится в полетах по стране и на железной дороги, начнутся через несколько месяцев, ориентировочно ближайшей зимой. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама.
2: Что с лицом?

0: Да вот, Саня пишет.
1: Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
2: И теперь рабы ежемесячных выплат.
0: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте.
1: Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
2: Хм. А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Путешествие может стать самым счастливым воспоминанием детства.
5: Если доверить его специалистам компании «Содис».
4: Морские курорты и аквапарки, клубы для малышей и подростков.
5: Специальные программы. От празднования дня рождения до поиска пиратского клада.
4: Отели 5 звезд, которые уделяют особое внимание детям.
5: Всеми деталями займется персональный менеджер.
4: Туристическая компания «Содис». 35 лет, только индивидуальные туры. Содис.ру.
6: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в кофепорт.

0: Перевозчик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Июль – время переоткрытий. Взгляните на маленькие радости и неожиданные находки по-новому в квартале Enjoy. Здесь тихий двор и зеленый бульвар – это начало пути к большим паркам. До конца июля скидки до 35%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
4: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
6: Ночь пройдет, пройдет, солнце.
5: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бекметовым.
1: В Третьяковской галерее работает выставка «Предшественники Павла Третьякова», Федора Прянишников и Козьма Солдатенков. Она посвящена истории частного коллекционирования русского искусства до появления знаменитого собрания Павла Третьякова. В центре проекта коллекционеры Федор Прянишников и Козьма Солдатенков, которые начали собирать работы русских художников задолго до основания галереи. В экспозицию вошли картины Карла Брюлова, Василия Перова и Василия Поленова. Увидите главные хиты Третьяковки: «Весна», «Большая вода» Левитана, «Кружевница» Тропинина и «Завтрак аристократа» Федотова. В «Современнике» сегодня двое на качелях. Это обновленная версия легендарной постановки Галины Волчек, ее режиссерского дебюта по пьесе Уильяма Гибсона. Впервые спектакль был поставлен в 1962 году и с тех пор неизменно пользуется успехом у зрителей. Это история Джерри и Гитель, двух одиноких сердец, отчаянно ищущих свое счастье в большом и безучастном городе. Пронзительный рассказ о любви и одиночестве, о вечном поединке между состраданием и эгоизмом. В главных ролях Татьяна Бабенкова и Юрий Чурсин. Начало спектакля в 7 вечера.
0: Радио 7.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа. Программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdefisfest.ru 6+.
5: Что это за волшебная дымка на Первой Брестской? А это Мист. Мист – ресторан в двухэтажном особняке с собственным садом в центре Москвы. Кухня живого огня, сезонные продукты и новое меню каждый месяц. Место для свиданий, вечеринок и ваших самых красивых вечеров. Мист. Первая Брестская, 41.
6: Хочу!

0: Группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Вы заходите на сайт Профиль.ру. Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте Профиль.ру, чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» – для тех, кто умеет читать. Профиль.ру. 16.
2: Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
3: Вот опять небес темнеет вы.
2: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афиши во всех кассах города. 6+.
0: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: рекламы. Набирайте в Хаб. Устанавливайте и
1: Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее

Луганском автономном округе. Там минимальный набор продуктов на одного человека обойдется сейчас почти в 21 тысячу рублей. На Камчатке это 13,5 тысяч. Самый низкий показатель в Мордовии, где стоимость минимальной корзины продуктов на месяц составляет около 6,5 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге и Москве за такой же набор придется отдать в районе 9,5 тысяч. Сильные дожди принесут в центр России похолодание до плюс 15 градусов. В конце рабочей недели жителей и гостей Москвы ждут интенсивные осадки. Синоптики уточняют, что сегодня и завтра вероятность осадков не очень высокая, однако дожди все же возможны. В пятницу и субботу в столице ожидаются сильные осадки. Они спровоцируют

0: объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах «Домлента».
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: 8 800 013 21 95. Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год. Вернем на...

самозапрет на кредиты. Франция стала первой страной Евросоюза, где официально запретили социальные сети детям младше 15 лет. Парламент утвердил закон. Правила начнут действовать 1 сентября. С этого дня нельзя будет создавать новые аккаунты, а у самих платформ будет еще 4 месяца, чтобы удалить уже существующие учетные записи. Для подростков от 15 до 18 лет введут ограничения по времени использования ресурсов. Проверять возраст будут с помощью специальных сервисов, которые одобрит государство.

0: застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

мото и автолюбителей. 14 автосервисов. Мало? Для самых голодных. Более 70 точек отборного мяса. 91 километр МКАД.

0: Пушкинский, 19. Старт продаж. Застройщик ООО «СЗ Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф. Левшинский, 19.
1: Вы заходите на сайт «Профиль.ру». Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте «Профиль.ру», чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» – для тех, кто умеет читать. «Профиль.ру». 16+.
2: Рекламная служба в Москве. EMG.FM. Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Сотрудников бизнеса от кибермошенничества, а также совершенствование механизмов взаимодействия госорганов и организаций в этой сфере. Минцифры отмечали, что доктрина содержит лишь направление деятельности, но не готовые решения. Для некоторых придется разработать нормативные изменения. Стало известно, сколько россиян всегда носят с собой наличные. В ходе опроса выяснилось, что таковых почти 40%. Чаще всего граждане берут с собой суммы от 1000 до 5000 рублей. Каждый третий отметил, что чаще имеет при себе хотя бы немного бумажных денег, но не всегда, выяснили аналитики. Еще 18% респондентов рассказали, что иногда у них есть наличные, но чаще нет. А каждый десятый заявил, что уже давно не держал в руках бумажные деньги. Главной причиной, по которой люди продолжают носить наличку, оказалось желание чувствовать себя увереннее в непредвиденных обстоятельствах. Каждый четвертый считает, что бумажные деньги помогают лучше контролировать личный бюджет. Далее информация о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Осташковского шоссе до Ярославского шоссе, от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта, на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от улицы Новая Башиловка до проспекта Мира, от Комсомольского проспекта до Кутузовского проспекта. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Домлента.
1: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в кофепорт.
2: Июль – время переоткрытий. Взгляните на маленькие радости и неожиданные находки по-новому в квартале Enjoy. Здесь тихий двор и зеленый бульвар – это начало пути к большому.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте.
3: Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил, ты из вас самый умный.
4: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Что это за волшебная дымка на первой Брестской? А это Мист. Мист – ресторан в двухэтажном особняке с собственным садом в центре Москвы. Кухня живого огня, сезонные продукты и новое меню каждый месяц. Место для свиданий, вечеринок и ваших самых красивых вечеров. Мист. Первая Брестская, 41.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Ясно, 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM.

0: sber.kr.ru. Реклама АО ПТ, не оферта.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 25 градусов тепла. Ночью в городе будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Минимальная температура плюс 14-16. Днем нам обещают облачную погоду, местами кратковременный дождь, максимальная температура в столице плюс 21-23 градуса. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.
0: В Москве 15 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. Изменение правил возврата железнодорожных билетов не повлияет на борьбу с перекупщиками. Такое мнение высказали в Общероссийском объединении пассажиров. Ранее Федеральная антимонопольная служба предложила ЖД-перевозчикам самим определять размер сбора за возврат билетов в пределах 10% от стоимости вместо нынешних 3 рублей 70 копеек. По версии ФАС, это поможет сократить число возвратов и обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже. Инициатива вынесена на общественное обсуждение, которое продлится до 1 августа. По данным ФАС, за прошлый год были возвращены более 25 миллионов ЖД-билетов. Обратно выкупили только около 6 миллионов мест, а 9 миллионов билетов вообще не продали. Госдума приняла закон, устанавливающий административную ответственность для операторов посреднических цифровых платформ, маркетплейсов, сервисов объявлений, заказа услуг доставки еды и аренды жилья. Документ дополняет кодекс об административных правонарушениях новыми статьями. Они касаются неисполнения операторами обязанностей по размещению информации, необоснованного ограничения доступа к личному кабинету, нарушения порядка снижения цен и отказа от рассмотрения жалоб. Штрафы составят от 10 до 500 тысяч рублей в зависимости от вида нарушения, от того, физическое это или юридическое лицо. Россияне начали в два раза чаще летать в Китай. Авиаперевозки между нашими странами за первые 5 месяцев этого года выросли на 48%. С января по май пассажиропоток КНР превысил 900 тысяч человек. Рост турпотока отмечается на фоне отмены безвиза.

0: Здесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар, автостекло заменим быстро и легко.
2: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
1: Мытищинская ярмарка объявляет сезон мужских игр. 450 магазинов для строительства и ремонта. 150 магазинов для мото- и автолюбителей. 14 автосервисов. Мало? Для самых голодных. Более 70 точек отборного мяса. 91 километр МКАД.
2: Вы заходите на сайт «Профиль.ру». Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать.

0: все обдумать. И на сайте Profil.ru, чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» для тех, кто умеет читать. Profil.ru. 16+.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге,
8: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 107. О погоде.
1: Сейчас в Москве 25 градусов тепла. Ночью в городе будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Минимальная температура плюс 14-16. Днем нам обещают облачную погоду, местами кратковременный дождь, максимальная температура в столице плюс 21-23 градуса. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.

0: официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
1: Далее на «Радио 7». Семь песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? Семь песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил ты из вас, самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в кофепорт.

0: Группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное.

0: 9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на naш.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
1: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома. Рынок стройматериалов Каширский двор 3 на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
2: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfestfest.ru. 6+.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104,7 FM.

0: Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».
5: Scatman's World.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Ну что ж, плювиофилы, настало ваше время. Дожди до конца недели синоптики обещают. Завтра, например, облачное небо с прояснениями. Местами осадки кратковременные, с грозой даже. При этом до 23 выше 0 на термометрах и ветер около 5 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 5 вечера.
4: А вот и наш луч света в темном царстве новостей. Михаил Гудков в студии. Привет, Миша.
5: Привет, Олег. Евросоюз намерен ввести санкции против 90 банков и 215 физлиц из России. Они могут быть включены в 21-й пакет ограничений, сообщает Reuters. В материале отмечается, что утверждение рестрикций осложняется серьезными разногласиями. В частности, несколько стран потребовали смягчения ряда ограничений. До этого глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что пока не удалось согласовать запрет на въезд в ЕС участникам спецоперации. Ранее Дмитрий Песков заявил, что для Евросоюза не существует санкционного предела. По словам пресс-секретаря президента, также не существует и предела безумия политиков в ЕС. Госдума расширила круг лиц с судимостью, которые могут заключить контракт с Минобороны. Речь идет о гражданах с неснятой или непогашенной судимостью. Так, право на службу по контракту в особые периоды получат лица, совершившие преступления, связанные с контрабандой, утратой документов, содержащих гостайну, незаконной миграцией, оборотом и хищением опасных веществ, организацией преступного сообщества. В военном ведомстве заявили, что закон будет способствовать достижению плановых показателей по укомплектованности армии. Также отмечается, что такие граждане будут проходить службу в специальных подразделениях. Ограничение высоты полетов над московским регионом не несет никакой опасности. Решение может привести лишь к небольшому перерасходу топлива. Столкновение с птицами при этом исключено, считают эксперты. Ранее Росавиация снизила предельную высоту полета в районе московских аэропортов до 4900 метров и запретила транзитные полеты через московский авиаузел. Ограничения продиктованы соображениями безопасности. Для снижения интенсивности полетов

вызывает социальную изоляцию, а вот разлук с любимым как раз ее провоцирует. Ну и, собственно, эти песни, как мы знаем, всегда здесь, на Радио 7. Но случается же и так, что разлука может вас застать в таком месте, где приемник не ловит.

у вас еще обязательно случился. Ну, в конце концов, еще месяц с хвостиком остался. На календаре всего 22 июля. Так что пусть у вас все получится. Ну, а в столице тем временем уже 17.22. Всем привет и доброго вечера под музыку Радио 7.

0: поиска новых автомобилей.
1: 3 балла в городе в эти минуты, сообщает сервис Яндекс.Карты. Сложнее всего на Ярославке. От поворота на Красноармейск до поселка Лесной потеряете 1,5 часа. Тормозит 3-я транспортная внешняя сторона. От Спартаковской площади до проспекта Мира. Небольшой затор на Московской кольцевой на внешней стороне. От Путилковского шоссе до Строгино. И примерно 20 минут потеряете на Пятницком шоссе. От деревни Федоровка до деревни Юрлова.
2: Тачку быстро подберет. Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспот. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспот. Скорее забирай свое авто.
3: Реклама.
0: Радио 7 представляет. Звезда мировой сцены. Народная артистка России. Хибла Герзмава.
4: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный.

0: Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афиши во всех кассах города. 6+.
1: Круиз – восхитительный коктейль настоящих приключений.
2: Таинственные берега Нила.
1: Острова Индонезии.
2: Сверкающие льды Патагонии и айсберги Антарктики.
1: А может, это будут Курилы или Северный полюс.
2: Или эксклюзивный вояж по красивейшей русской реке Волге.
1: Каюты класса люкс. Великолепный сервис.
2: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Sodis.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Мытищинская ярмарка объявляет сезон мужских игр. 450 магазинов для строительства и ремонта. 150 магазинов для мото- и автолюбителей. 14 автосервисов. Мало? Для самых голодных. Более 70 точек отборного мяса. 91 километр МКАД.
6: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».

0: Радио 7.
1: А между прочим, сегодня отмечается Всемирный день мозга. Да, в последнее время интерес к этой теме динамично растет, равно как и спрос на книги о когнитивном здоровье. И давайте сегодня обсудим литературу о нейробиологии и тренировках мозга. Итак, Татьяна Черниговская и Константин Анохин. «Мозг и его я». Кто мы, откуда мы и куда мы идем? Это диалог двух выдающихся нейроученых. Авторы формулируют 20 ключевых вопросов для современной науки о мозге. Размышляют о природе личности, памяти и сознании. Эти ученые не боятся ставить под сомнение устоявшиеся теории и приглашают в совместное увлекательное интеллектуальное путешествие. Далее. Антон Могучий. Советский тренажер для ума. Высокоэффективные тренировки памяти и внимания, как у разведчика. Собственно, о советских разведчиках ходят легенды. Такое ощущение складывается, что это какие-то сверхлюди с отличной памятью и высокой скоростью мышления. Но это не совсем так. Каждый из нас может натренировать свой мозг и добиться подобных результатов. Вот в этой книге как раз-таки собрано упражнение для улучшения концентрации, памяти, логического и критического мышления. И напоследок

0: Реклама. Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймлери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfitnessfest.ru. 6+.
2: Что это за волшебная дымка на Первой Брестской? А это Мист. Мист – ресторан в двухэтажном особняке с собственным садом в центре Москвы. Кухня живого огня, сезонные продукты и новое меню каждый месяц. Место для свиданий, вечеринок и ваших самых красивых вечеров. Мист. Первая Брестская, 41.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Вы заходите на сайт Профиль.ру. Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте Профиль.ру, чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» – для тех, кто умеет читать. Профиль.ру. 16+.
0: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Полмоциолини, он же Гадзеба, только что на Радио 7 признавался в любви к Фредерику нашему Францишку Шопену. Причем, знаете, вот чисто технически и правда можно сказать, что нашему. Потому что родился Шопен в начале 19 века в польской деревушке Желязово-Воля, которая, собственно, после третьего раздела Речи Посполитой отошла к России. Ну и получается, что родился этот гений в Российской империи. Да. Ну а под занавес часа мы с вами послушаем немецкий коллектив с названием Jam and Spoon, а прямо сейчас североамериканскую певицу по имени Ava Max здесь на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушай.

0: и на Радио 7. Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк».

0: от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Новые духи от Le Comte. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Le Comte. Духи невероятно.
1: В Москве 6 вечера. О том, что случилось в мире за последний час, нам расскажет Михаил Гудков. Миша, привет.
2: Привет, Олег. Владимир Зеленский официально назначил Михаила Драпатова главкомом ВСУ. На этой должности он сменил Александра Сырского. Начальником генштаба вместо Андрея Игнатова стал Игорь Скибюк. Накануне президент Украины анонсировал смену главкома и изменение структуры генштаба. Перестановки последовали за отставкой министра обороны Михаила Федорова, которая вызвала протесты в украинских городах. Смену главкома ВСУ уже прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это не приведет к существенным изменениям на фронте, поскольку российская армия продолжает наступление в зоне проведения специальной военной операции. Вячеслав Володин предложил депутатам отправиться на военные сборы вместо отпусков. Спикер Госдумы считает, что политикам необходимо быть ближе к вооружению.

0: я не настаиваю, и, в общем-то, наверное, и получится, что не пойдут.
1: Ладно, Юлия, ну, тогда, собственно, предлагаю вам поиграть. Вот, смотрите, сегодня у нас на календаре два таких праздника. Праздников много, но вот мне близки Международный день бокса

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Нам сегодня на улицу Старый Арбат, 55. Именно здесь, в квартире на третьем этаже, жил Андрей Белый, Борис Николаевич Бугаев, человек, который умел слышать в городе такие ноты, что у читателя до сих пор мурашки бегут по коже. Дом Рахмановых – типичный московский доходный дом конца 19 века. Строгий, но не холодный, с лепниной, которая слегка устала от времени, и с окнами, будто по-прежнему подглядывающими за арбатской жизнью. Для Андрея Белого это был не просто адрес, а точка отсчета и нерв эпохи, поскольку именно здесь рождались его прозаические симфонии, те вихревые тексты, где Москва выступает не фоном, а главным героем. Сам Белый так говорил о городе и о себе. «Москва – это не город, это состояние души, в котором все одновременно слишком громко и слишком тихо. Глядя на этот дом, понимаешь, что писатель не преувеличивал, ведь Арбат тогда был шумным, пестрым, живым, с извозчиками, вывесками и разговорами, сливающимися в сплошной гул. В этих стенах нередко собирались люди, чьи имена навсегда вписаны в историю русской культуры, и дом становился ареной горячих споров о путях искусства и судьбах России. Известно, что именно в этой квартире Андрей Белый встречался с Александром Блоком. Их беседы, порой перераставшие в яростные полемики, были настолько напряженными, что, казалось, воздух в комнате звенел от столкновения двух поэтических миров. Они спорили о символизме, о миссии поэта, о том, как передать в слове неуловимое, и хотя их взгляды не всегда совпадали, оба признавали в собеседнике равного. И поэтому эти встречи, полные и раздражения, и восхищения, оставались для каждого из них событием. Николай Васильевич Бугаев, отец Белого, видный математик, профессор Московского университета, человек педантичный и вместе с тем тонко чувствовавший ритм города, ценил Арбат за его особую, непарадную основательность. Когда встал вопрос о новом жилье, Николай Васильевич присмотрел именно этот доходный дом. Не из показной роскоши, а из соображений уюта и близости к университетской среде. Так семья переехала сюда, и для юного Бориса этот дом стал пространством, где строгая академическая дисциплина отца соседствовала с его собственными поисками новых форм искусства, где математика пересекалась с поэзией, а быт – с метафизикой. Сейчас в доме располагаются обычные квартиры. То, что здесь по-прежнему живут люди, что в окнах зажигается свет и что кто-то поднимается по лестнице с сумками из магазина, представляется самой искренней данью памяти писателю. Мемориальная квартира Андрея Белого расположена не в самом доме Рахмановых. Это имеет вполне житейское объяснение. После ряда переездов и перемен в судьбе писателя, именно то помещение оказалось тем самым пространством, которое удалось сохранить как подлинное место его пребывания. Здесь сохранились следы его быта и творческой работы. Но это в двух шагах. А на втором этаже этого дома ресторан «Белый», названный в честь писателя и словно продолжающий тонкую игру смыслов, которую так любил Андрей Белый. Его интерьер выдержан в светлых, почти монохромных тонах, будто стремится передать ту самую вибрацию эпохи Серебряного века, о которой говорил поэт. С балкона в ресторан открывается вид на Арбат, и, сидя там, невольно ловишь себя на мысли, что отсюда, с этой высоты, город звучит почти так же, как его слышал сам Белый, в переплетении шагов, голосов и ветра, пробегающего по старым фасадам. Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: Джей Ло на радио 7. I'm glad, или я рада, если по-нашему. И, друзья мои, вот хочется верить, что эта фраза в моменте для вас более чем актуальна. Причем радоваться, знаете ли, можно чему угодно, было бы желание. Вот правда. Например, окончание рабочего дня, лето, ужин, да что угодно может вызвать положительные эмоции. Ну, а музыка радио 7 так и подавно. Так что давайте с ее помощью и продолжим стимулировать настроение и как-то поднимать его до приемлемых высот. И под занавес часа послушаем британский дуэт с названием «Молоко», а пока же «Скорпионс на семи холмах». Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».

0: Большая упаковка. Длительный срок хранения.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Вернем на

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: самих продавцов за нарушение требований к размещению в публичном доступе предложения о продаже товаров. Как ожидается, закон вступит в силу с 1 октября. Экс-боец ММА Федор Емельяненко решил отсудить почти 13 миллионов рублей из-за детской книги о себе. Иск подан к издательству АСТ и автору книги Анастасии Ивановой. Адвокат Емельяненко заявила, что биография грубо искажена и книга дискредитирует спортсмена. В АСТ считают, что запрошенная компенсация завышена. Книга «Легенда ММА» Федора Емельяненко была издана в прошлом году. Спортсмен утверждает, что не давал согласия на использование его изображения и на коммерческое использование его имени. Он попросил суд обязать прекратить распространение и рекламу книги, удалить его изображение и признать часть сведений о его биографии в книге несоответствующими действительности. Правила продажи пакетных туров изменятся в России с 1 сентября. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров. До оформления поездки туристов будут подробнее просвещать о правилах въезда, медицинских требованиях, местных законах, национальных, религиозных и культурных особенностях страны и возможных угрозах безопасности. Даже будет предложено подписать памятку об этом. Пока это все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А тем временем под выпуск новостей мы с вами и очередной, на этот раз 20-й час в сутках разменяли. 19:03 в столице. Всем привет, здравствуйте. Надеюсь, действительно добрый вечер. Ну, а если вдруг вы не согласны с таким его определением, то оставайтесь с нами, и мы обязательно это исправим, правда. Ну, да в конце концов, музыка Радио 7, она, знаете ли, откровенно благостно сказывается на эмоциональном фоне, и в ближайших планах у нас имеется Марайя Кэрри, затем Сэм Смит и Кэлвин Харрис, а прямо сейчас Стинг и Милен Фармер на семи холмах. Добрый вечер.

Все-таки и правда, обещать — это совсем не значит жениться. Вот примерно такой посыл в песне, которую Кэлвин Харрис и Сэм Смит на «Радио 7» исполнили. Но куда ж деваться? Как говаривал доктор Хаус, все люди врут. И причем, ладно, окружающим. Сами себе мы привираем завидной регулярности. Вот, например, социологи выяснили, какие...

же опрошенных обещают откладывать деньги, но, конечно, да, такое себе мероприятие. 31%, то есть каждый третий практически, обещают заняться самообразованием или новым хобби. Каждый четвертый регулярно обещает себе больше времени проводить с семьей, но что-то не складывается. Ну и 15% намерены сокращать употребление алкоголя или даже полностью от него отказываться. Причем мужчины такое обещание себе дают чаще женщин. 22% против 10%. И знаете, вот мне кажется, что самый верный признак неисполнения обещания – это та легкость, с которой оно дается. Но, опять же, бывают и исключения. Вот я вам могу смело обещать только лучшую музыку на все времена. Ну, потому что вы на Радио 7, а мы по-другому не умеем. Да и не хотим, если честно. Поэтому далее изволим слушать Sugar Babes. А прямо сейчас «Статус-кво на семи холмах». Добрый вечер. Добрый вечер.

Я сильная. Не дам никакой слабины и с каждым днем буду, стиснув зубы, становиться все сильнее и сильнее. Вот об этом сейчас Sugar Babes пели на Радио 7. И знаете, с одной стороны, конечно, цель откровенно неплохая. Ну, в конце концов, постоянно расти над собой – это задача каждого уважающего себя человека. Но иногда, знаете ли, и поддаваться каким-то слабостям откровенно необходимо. Иначе не равен час можно и в желтый дом загреметь. Это правда. Ну, потому что постоянно быть на взводе, как сжатая пружина, действительно для психики опасно. И вот если в нашей парадигме прекрасная половина человечества действительно может себе подобные шалости позволить, быть слабой, то вот у мужчин в этом плане вариантов заметно меньше. Вот взять хотя бы тезис, что мужчины не плачут, мужчины огорчаются, да? А как быть? Что делать? Каким образом расслабиться, друзья мои? Так вот, пожалуйста, компьютерные игры, да, причем по статистике подавляющее большинство женщин категорически не приемлют такой вид отдыха, и когда благоверный садится за компьютер поиграть, то дым, стрельба и дикие крики со стороны барышни гарантированы с большой долей вероятности. А вот зря, милые дамы, очень зря, потому что научно доказано, для нашего брата это один из лучших антистрессов. Ну вот, опять же, это не просто шалость.

какие-то, а спорт настоящий, причем олимпийский. Вот, например, Международный олимпийский комитет принял решение о создании олимпийских киберспортивных игр. И первые соревнования состоятся уже в следующем году в Саудовской Аравии. Так что, получается, не баловством каким-то мужчины занимаются, а спортом за компьютером. Да, господа, не благодарите. Но помните, что все яд и все лекарство в зависимости от дозы. Но до этого музыки Радио 7, конечно же, не касается, поэтому давайте к ней и вернемся. Далее в эфире Дабас и Dire Straits, а пока же послушаем Криса Ри здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.

0: Радио 7. Ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
1: 4 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Полчаса потеряете на Ярославке от поворота на Красноармейск до поворота на Костина. Небольшой затор на Волоколамке от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова. Сама Ленинградка медленно едет от метро «Аэропорт» до улицы Космодемьян.

0: И на третьем транспортном потеряете 20 минут на внутренней стороне от Ленинградского проспекта до Шереметьевской улицы.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет! Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
2: Реклама.
3: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
4: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
3: Чистота вод Байкала и северное сияние.
4: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
3: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
4: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
3: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
4: Телефон 933 55 33.
3: Содис.ру.
5: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймлери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdefensefest.ru. 6+.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар. Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Мытищинская ярмарка объявляет сезон мужских игр. 450 магазинов для строительства и ремонта. 150 магазинов для мото- и автолюбителей. 14 автосервисов. Мало? Для самых голодных. Более 70 точек отборного мяса. 91 километр МКАД.
9: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
10: Ночь пройдет, пройдет, ранее нас наверх.
9: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
11: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. «Радио 7».
12: На семи холмах.
11: 104,7 FM. «Вечер на семи холмах».

Dire Straits на радио 7. Ну, знаете, думаю, даже этот коллектив можно и вовсе не объявлять, настолько он узнаваем. Причем, даже если не голос Марка Нопфлера, то его гитара.

0: восхищение вызывает у меня лично каждая композиция Dire Straits. Ну а тем временем 19:40 в столице, и далее свою порцию восторга каждому из нас принесут Кайли Миног и Джейсон Донован, затем Chapel Run, ну и под занавес часа послушаем Modern Talking здесь на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручка.

0: оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
10: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
11: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Если метеорологи ничего там с прогнозами не напутали, то дождь в столице завтра случится. Да, может быть, даже с грозой. При этом до 23 тепла на термометрах, а ветер обещается дуть со скоростью в районе 5 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
1: В Москве 8 вечера. А прямо сейчас свежие новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
3: Привет, Олег. Вячеслав Володин подвел итоги работы Госдумы 8-го созыва. Спикер палаты подчеркнул, что каждый третий закон, принятый за последние 5 лет, социально ориентированный. В общей сложности одобрено 1147 законов, направленных непосредственно на защиту людей. По словам Володина, при подготовке законопроектов депутаты опирались на обратную связь и оперативно реагировали на обращения граждан. От них за эти годы в Госдуму поступило более 2 миллионов официальных обращений. В ходе выступления Володин назвал развитие России приоритетом в работе Госдумы. Владельцам аварийного жилья будут выплачивать компенсацию по более актуальной рыночной цене. Такой закон приняла Госдума. Сейчас квартиру могут оценить еще на этапе запуска проекта комплексного развития территории, но до самого расселения иногда проходит несколько лет. За это время жилье дорожает, а сумма выплаты остается прежней. По новым правилам оценку должны проводить не раньше, чем за 60 дней до направления собственнику проекта договора. Если срок истек, стоимость квартиры пересчитают. Таким образом, владельцы не потеряют деньги из-за роста цен. На Украине предложили повысить штрафы за использование российской музыки. Речь идет о заведениях в сфере обслуживания. Такой законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. Сейчас за использование песен российских авторов на Украине нарушителям грозит штраф 170 гривен. Это около 300 рублей. Авторы инициативы предлагают за первое нарушение повысить размер взыскания до 8,5-17 тысяч гривен, то есть до 30 тысяч рублей, за второе до 150 тысяч, за третьи и последующие до 300 тысяч рублей. Отмечается, что действующие нормы не предусматривают отдельного механизма госконтроля и ответственности бизнеса за такие нарушения. Более половины россиян хотя бы иногда смотрят фильмы ужасов. Данный жанр заметно популярнее среди мужчин, подростков и молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, выяснили социологи. Главными причинами просмотра хорроров стали атмосфера и сюжет, интерес к тайнам и мотивам персонажей, а также острые эмоции и адреналин. При этом каждый четвертый признался, что

0: кто смотрит подобный контент, чтобы отвлечься от собственных проблем.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А тем временем уже 20:03 в столице. Среда неуклонно близится к своему логическому завершению. Как по мне, друзья, откровенно неплохой денек случился. Но, тем не менее, провожать его совсем не жалко, потому что завтра будет лучше, чем вчера. Завтра у нас четверг. Ну, как мы знаем, это маленькая пятница. Ну, а там уже и до большой настоящей пятницы рукой подать. Поэтому давайте, пусть оно идет все как идет, и двигаемся согласно намеченному плану. Ну а этот вечер, надеюсь, будем...

проводить вместе. И уж в чем точно уверен, под лучшую музыку на все времена. Далее в эфире, например, Лана Дель Рей и The Weeknd, затем Рик Эсли. Ну а прямо сейчас обожаю эту исполнительницу. Джоан Осборн на Радио 7. Добрый вечер.

Рик Эсли на радио 7. Never gonna give you up, или если по-нашему, то никогда тебя не брошу. Так получается. Ну и знаете, здесь сразу почему-то вспоминается старина Шекспир, который говаривал, что все влюбленные клянутся исполнить больше, чем могут, и при этом не исполняют даже возможного. Вот на это, кстати, намекает статистика разводов в России. 8 из 10 пар расходятся. Да. Но, тем не менее, жить вместе долго и счастливо очень даже возможно. Да, это действительно так. И вот хочется об этом напомнить гражданам, которые в это воскресенье собираются сочетаться браком. Да, потому что безмерно популярное число 26 июля в этом году, зеркальная дата, так называемая, 26.07.26. Ну и, соответственно, количество заявлений, подданных в ЗАГС на этот день, просто зашкаливает. Поэтому, друзья мои, вот те, кто с перком за свадьбу собираются на этих выходных, имейте в виду, жить вместе можно бесконечно долго. Вот чего, собственно, вам желаю. Ну и желательно, конечно, делать это под музыку Радио 7. Так оно еще приятнее будет. Ну а тем временем 20:16 в столице и далее на Радио 7 Брайан Эдамс, а прямо сейчас Риана здесь, на Семи холмах. Добрый вечер.

Брайан Адамс на радио 7, Cloud Number 9 или облако номер 9, по-нашему так получается. Ну и в английском языке этот фразеологизм означает то же самое, что в русском «на седьмом небе от счастья». И вот, знаете, это счастье может же что угодно организовать. Вот, например, та же самая музыка, особенно в живом исполнении, правда же? И вот хочу вам отрекомендовать одно мероприятие 25 и 26 июля. В саду Эрмитаж при поддержке Радио 7 пройдет Chess and Jazz. Летний фестиваль, где живая музыка встречается с шахматными партиями под открытым небом. Собственно, в программе концерты Лолиты, Майя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото и многие-многие другие артисты. Ну, а также шахматные турниры, фудкорт и, конечно же, атмосфера большого летнего пикника в центре Москвы. Узнать подробности и купить билеты можете на сайте Chess and Jazz. Ну, а пока вернемся к музыке, с вашего позволения. И в ближайших планах у нас и Type, затем Энрике Иглесиас, а прямо сейчас Джерри Халливелл на Радио 7.

0: о вечернем трафике нам расскажет Михаил Гудков.
1: 3 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Примерно полчаса потеряете на Московской кольцевой, на внутренней стороне, от Молодогвардейской улицы до Строгино. Небольшой затор на Ярославке, от поворота на Красноармейск до поворота на Костина. Медленно едет 3-я транспортная, внутренняя сторона, от Ленинградского проспекта до Шереметьевской улицы. И Волоколамка тормозит от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова.
2: Рубрика «Говорим правильно» предлагает вам пройти тест за 5 секунд. Как правильно? Шпаклевка или шпатлевка? Оба варианта правильны. Шпаклевка – это нейтральный вариант, а шпатлевка – профессиональный. Во всех тонкостях русского языка разбираемся с главным редактором интернет-портала «Грамота.ру» Владимиром Пахомовым в развлекательной и познавательной рубрике «Говорим правильно» по будням только на «Радио 7». Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. «Я взялся за этот труд отчасти ради денег», писал Чайковский римскому Корсакову. А сегодня этот спектакль знает и любит весь мир. Легендарное «Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский балет». Это очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка и волшебная гармония музыки. О прекрасной принцессе Адетте расскажут в Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Вы заходите на сайт «Профиль.ру». Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте «Профиль.ру», чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» – для тех, кто умеет читать. «Профиль.ру». 16+.
2: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

Энрике Иглесиас на Радио 7. It must be love, или должно быть это любовь. Ну и, друзья мои, согласитесь, любовь — это чувство настолько многовекторное, что может быть направлено на что угодно. Вот хотя бы на ту же самую работу. Кстати, сегодня день трудяги на календаре. Праздник, посвященный всем трудоголикам. А вот, кстати, этой категории граждан хочется сказать: будьте бдительны и осторожны. Потому что медики настаивают, что трудоголизм заметно сокращает жизнь. Ну, потому что хронический стресс из-за постоянных переработок повышает риск инфаркта и инсульта почти на 30%, а также сокращает продолжительность жизни практически на четверть века. Да, так что вы поаккуратнее там размахиваете веслами на этих галерах. В делу время, но и потехи час тоже не забывайте выкроить. И вот предлагаю прямо с этого момента этот час и устроить. 20:40 в столице. Всем привет и легкого вечера в компании «Радио 7».

0: А тем временем уже 20:51 в столице. А значит, наверное, можно уже подвести жирную такую черту под этой средой и с ней распрощаться. Ну, во всяком случае, ваш покорный слуга подобную шалость уже может себе позволить. Будем прощаться до завтра, до 5 пополудни, как всегда. Ну и не примените воспользоваться возможностью начать день грядущий с той ноги, проснуться в хорошем настроении. А сделать это вам помогут, как всегда, Дима Пименов и Света Молодцова. С 7 утра встречайте моих дражайших коллег в эфире. Ну и все. Засим разрешите откланяться. Всем роскошного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа. Танцевальное колесо.

0: 7. О погоде.
1: А тем временем синоптики обещают завтра в Москве. Облачное небо с прояснениями, местами кратковременный дождь, возможно, даже с грозой, при этом до 23 с плюсом на термометрах и ветер в районе 5 метров в секунду.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
1: I wanna, mm-mm, I wanna, mm-mm.

0: 7. О погоде.
1: В Москве завтра ожидается не более 23 тепла, при этом небо будет облачным, местами кратковременные дожди, а ветер обещается дуть со скоростью около 5 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» 12+.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Все готовы к четвергу, и в этот день у нас тема от слушателя.
2: На связи с нами Ольга из Ярославля, и тема звучит так. Парк пубертатного периода. Что невероятного творили в подростковом возрасте?
1: Конечно, вы слушали тогда ту самую лучшую любимую музыку, она для вас уже завтра, да и круглосуточно на Радио 7, а еще игры, синематека и гороскоп.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Синоптики настаивают, что небо в Москве завтра будет облачным. Местами кратковременный дождь ожидается. Температура воздуха до 23 с плюсом. И ветер в районе 5 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Все готовы к четвергу, и в этот день у нас тема от слушателя.
2: На связи с нами Ольга из Ярославля, и тема звучит так. Парк пубертатного периода. Что невероятного творили в подростковом возрасте?
1: Конечно, вы слушали тогда ту самую лучшую любимую музыку, она для вас уже завтра, да и круглосуточно на Радио 7, а еще игры, синематека и гороскоп.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час. Только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.